0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
0: Наши треки.
2: Не сможем любить.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Что можно принести с собой на централизованный экзамен и централизованное тестирование в аудиторию, напомнил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов в проекте «Белта. Страна говорит». Сегодня все 144 пункта откроют свои двери для проведения ЦЭ и ЦТ. Говоря о мерах безопасности во время проведения ЦТ и экзамена, Дмитрий Миронов подчеркнул, что четко определен перечень запрещенных к проносу предметов. В принципе, мы говорим, на централизованный экзамен, централизованное тестирование можно пронести документ, удостоверяющий личность, ручку черного цвета. И, конечно же, пропуск. Остальные гаджеты под прямым запретом. Это электронные часы, мобильные телефоны, фотокамеры, все, что может быть источником хранения и передачи данных, отметил он. В Бресте на одном из мостов через реку Муховец в связи с ремонтом до 29 мая ограничат движение транспорта. На мосту по улице 28 июля начались работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В связи с ремонтом движение автотранспорта по крайним полосам моста в обе стороны будет закрыто до 18 часов 29 мая. В дни укладки асфальта возможны пробки, движение автомобильного транспорта на данном участке дороги будет затруднено, обратили внимание в горе. Исполкоме. Водителям, чтобы сэкономить время, порекомендовали выбирать пути объезда через другие мосты и основные магистрали города. В Брестском горисполкоме принесли извинения за временные неудобства.
0: Новости.
1: Продолжаем. Белпочта меняет правила для писем с уведомлениями. С сегодняшнего дня услугу больше нельзя оплатить обычными или электронными марками, только деньгами. Люди смогут рассчитаться наличными или картой в кассе, а компании и ИП должны платить строго по безналичному расчету. Зато отправлять такие письма станет проще. Больше не придется вручную заполнять старые бумажные бланки. Теперь отправителю достаточно сделать на письме отметку «Простое» или «Заказное». На республиканских автодорогах Беларуси введены временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. По 31 августа на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11 до 20 часов включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн. Правовым актом также установлено, на какой транспорт не распространяются временные ограничения. В частности, это транспортные средства и самоходные машины, которые осуществляют перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, опасных грузов, кормов для животных, зерна, злаков и другое. На колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве, установленные ограничения также не распространяются. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
0: Наши треки.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Потому что сегодня вторник. И именно поэтому самое доброе утро второе до этой недели. Всем привет, дорогие люди. Очень надеюсь, что вы проснулись, встрепенулись, либо делаете вид, что просыпаетесь в нашей компании. Если вам давным-давно нужно было вставать, а вы все никак не смогли, и только с 20-го раза ваш будильник в телефоне, да, разбудил вас и поднял, но вы по-прежнему сонны, как муха. Есть же такое, да, выражение в народе. Тогда, друзья мои, утреннее шоу «Самое доброе утро» готово вас растормошить в самом хорошем и приятном смысле этого слова. Всем привет, дорогие люди, здесь Юля Майская. Появилась я для того, чтобы, конечно же, вводить вас, нас, абсолютно всех без исключения, в новый день, друзья мои. Ну и самое главное в этом вопросе – не проспать. Удачу не проспать, возможно, какие-то утренние приятные ритуалы, и не проспать свободное время. Вот я, знаете, как-то подумала, действительно, и чем больше ты лежишь, сейчас еще 5 минуточек, или нет, еще 10 минут, правда, и буду вставать. Это получается, мы сами у себя воруем это свободное время ранним утром. А многие эксперты утверждают, что действительно то самое свободное время ранним утром, когда ты не спеша, можешь дома до выхода на работу насладиться чашкой ароматного кофе, действительно делает твой день. Поэтому, друзья мои, я всем вам желаю не воровать у себя. Это самое свободное время ранним утром. Есть выбор, правда. Либо собраться с мыслями не спеша, либо еще раз проваляться, знаете ли, в кровати. То ли сплю, то ли не сплю, прикрывая один глаз. Друзья мои, всем классного, отличного настроя. И я вот подумала, есть же какие-то ранние приметы утренние, которые 100% должны работать. Я подумала, решила поискать и отыскала, друзья мои. В общем, по-настоящему работающие утренние приметы – это на самом деле правила психологического настроя. Ну, с этим мы согласны, правда? Они программируют наш мозг на продуктивность. Загибайте пальцы. Вот вам, пожалуйста, действительно по-настоящему рабочие утренние приметы. Улыбка своему отражению. Улыбка всем окружающим, кто проснулся до вас. Самая верная примета, правда, улыбка своему отражению. Искренне, самому себе. С утра снижает уровень стресса и задает позитивный тон, да? Правда, еще можно со своим отражением в зеркале пообщаться. Каждый из нас так делал периодически. Угу, ну да, ну не скромничайте, знаю. Вот эта привычка с той ноги или примета. Привычка вставать с кровати всегда с правой ноги, друзья мои. А кто скажет, да я не верю в приметы. На самом деле помогает дисциплинировать мысли и начать день уверенно. А еще, между прочим, правильный первый гость. Тоже такая примета есть в начале дня. В бизнесе, в торговле считается, что если первым покупателем утром станет мужчина, день будет однозначно прибыльным. А еще наши предки, знаете, дорогие люди, во что верили? Что если неаккуратно плескать воду при умывании, можно расплескать удачу. Сейчас кто-то, о, мой уже давным-давно все расплескал, всю удачу. Зеркало невозможно уже протирать от его этих капель. Есть такой момент. Ну и, конечно, друзья мои, ясное безоблачное утро. Отличная примета, сулящая стабильный и ясный день во всех делах. Здесь Юля Майская. Рада каждому из вас. Мы на старте нового дня, и пусть он будет самый удачный.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: То не день, то праздник.
1: Ох, с самого утра хочется передать огромный привет лучшему человеку, да, который очень, знаете ли, как-то пытливо и очень дисциплинированно относится к музыке. Да, вы думали, относиться к ней так нельзя? Нет, наш Андрей Пятин, да, наш музыкальный редактор, он же диджей First Line, да, спасибо тебе за эти треки, Андрей, если вдруг слышишь, добираясь до работы, тебе огромный-огромный привет. И все-таки музыка создает настроение с самого утра, независимо с того, с какой ноги встал. Правда, независимо от того, выпил ли ты чашку кофе ароматного при выходе из дома. Друзья мои, но сейчас я буду создавать вам праздник, да, именно этой рубрикой. Что не день, то праздник, говорю я вам, а если вы сомневаетесь, доказываю вам на деле. Итак, друзья мои, сегодня потрясающий классный день на календаре. Напомню вам, 26 мая, и до лета осталось рукой подать, друзья мои. В общем, сегодня отмечается классный, потрясающий день. Всемирный день рыжих, прекрасных, красивых людей 26 мая. Праздник тех, кому природа, как я считаю, выдала самый редкий цвет волос на планете, друзья мои. А все потому, что менее 2% населения земного шара – это натуральные рыжие. Что там блондины? Натуральные рыжие и красивые люди. Для сравнения, шанс родиться с огненной, рыжеволосой шевелюрой, сколько букв «Ш», правда, с самого утра? Примерно такой же, как встретить единорога в метро, друзья мои. Да-да-да. В общем, праздник потрясающий, классный. На самом деле, рыжие волосы – это результат высокого уровня пигмента, друзья мои. Ну и, между прочим, рыжие люди чаще встречаются среди ирландцев и шотландцев, но география расширяется абсолютно далеко, от Бреста до Нидерландов. Да, если вы рыжий, красивый, потрясающий, талантливый человек, сегодня ваш день. Если нет, просто улыбнитесь им, этим талантливым, красивым людям. Я знаю, на просторах города Бреста одну талантливую, красивейшую, невероятную брещанку. Аня Мусвидас, та, которая невероятной красоты, рыжеволосая девушка. Такая же рыжеволосая у нее дочурка. Просто и мега красивые девчонки. Вам летит огромный привет с самого утра от Юли Майской. Ловите его. И просто побольше бы таких рыженьких у нас в Бресте, друзья мои. Да, так что отмечаем этот праздник и улыбаемся, если вдруг сегодня видим идущих навстречу нам рыжих людей, рыжеволосых. Так и говорите. Сегодня день рыжих красивых людей. С праздником вас. Знаете, как человеку будет приятно? Ой-ой-ой. Друзья мои, еще сегодня отмечается Всемирный день Линдси Хопа. Вам как такая история? Между прочим, Линдси Хоп – это гибрид джаза, тэпа, Чарлсона. В общем, танец, в котором партнеры одновременно импровизируют и синхронизируют, друзья мои. В общем, первый Всемирный день Линдси Хопа отметили в 2014 году. Сегодня Линдси Хоп танцует более чем в 50 странах мира. Друзья мои, если вы ни разу не пробовали, рискните, потому что это единственный танец, где споткнуться считается частью хореографии. Мол, а так было и запланировано. Так что, друзья мои, если сейчас звучит трек, который даст вам возможность двигаться, спотыкаясь, делайте это гордо.
2: Радио Брест.

0: года.
1: Синоптики объявляют оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих местах районы порывы до 15-18 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня нам синоптики обещают от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим САЖ старый в зачет. «Авто 03». Более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03». Западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Настя, Дима Билан. Два красивых, талантливых человека создали вот такой замечательный классный трек «Эпилог», так называется. Ну и когда снимали клип, тоже не менее романтичный, загадочный такой, послевкусие, имеющий для раздумываний, накруток и так далее. Но фанаты тут же стали, безусловно, накручивать продолжение истории данного клипа. По умолчанию уже соединили ребят, в общем-то, влюбили друг в друга. Хотя на деле это творческий тандем, который действительно свою дружбу и любовь к музыке выразили вот этим треком «Эпилог». Друзья мои, ну у кого «Эпилог» наступит сегодня, уж не знаю, но сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я хочу выделить их. Тех самых торопык, которым надо всегда быстро, во всем быстро и везде быстро. Это вот это, знаете ли, самое противное слово ранним утром, мне кажется. Когда ты только проснулся, ну да, бывает, проспал. И тут тебе, значит, прилетает: давай быстрей, быстрей, скорей, мы опаздываем. О, как же это раздражает, порой бывает, согласитесь. Ну, наверное, только не тех людей, кто кричит это слово «быстро, быстро». Слушайте, но есть люди, которым не нужно говорить слово «быстро», они сами всегда действуют быстро и еще и других подгоняют. Так вот, я сегодня выделю их топ-3 самых знака, которые считаются самыми быстрыми из всего зодиакального круга. Так вот, в астрологии самыми быстрыми, по мнению астрологов, считаются знаки зодиака. А знаете ли, вот какие: овны, близнецы и водолеи. Они быстрее всех принимают решения, адаптируются к переменам и действуют. Вот это, знаете ли, не сидя, ну что делать, как быть, ай-яй-яй. В общем, тройка главных скоростных знаков. Слушайте внимательно, возможно, вы в списке. Итак, овны, лидер по импульсивности, действительно действует мгновенно, не задумываясь о последствиях, и всегда стремится быть на шаг впереди. А вот в какой-то момент, да, приходит осознание, что, эх, надо было про последствия подумать. Близнецы обладают самой быстрой реакцией, мышлением. Они молниеносно, да, улавливают информацию, переключаются между задачами и заводят новые знакомства. Тоже эти еще торопыги. Водолейчики, а чего вы посматриваете? Вы проходите, вы тоже в списке самых быстрых знаков зодиака. Отличается водолей сверхбыстрым, конечно же, острым умом, и водолею требуется пару секунд, чтобы понять суть проблемы и предложить гениальнейшее решение. Он так считает сам, и окружение, вы знаете ли, подтверждает это. Друзья, если вы оказались в списке здесь совершенно случайно, вы совершенно не торопыга, а очень даже медлительный человек, и гордитесь этим, тогда дайте знать. А может быть, вы живете с этим самым человеком быстрых реакций, и он в списке, тогда подтвердите, что наш сегодня список абсолютно соответствует реальной действительности. Друзья, пока пишите, совсем скоро расскажу о гороскопе на день сегодняшний, и что день грядущий нам готовит, выясним. Не переключайтесь.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. Знай наших.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
8: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
7: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
10: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
11: Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио».

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья, гороскоп на день сегодняшний, на 26 мая. Ловите от меня информацию. Итак, Овны, что касается вас? Ну, что могу сказать? У вас сегодня что-то как-то будет очень-очень странно. Вам сегодня выпадет разговор, который вы давно избегали. И странным образом именно он принесет Овны сегодня облегчение. Вам день показывает иногда честность страшнее молчания, только до первой произнесенной буквы. Ну, еще, между прочим, говорят, что сегодня у вас день сложный. Удачно. Будем надеяться на это и, конечно же, держать за вас кулачки, уважаемые Овны. Тельцы, что касается вас, давайте разберемся с вами. Итак, тельцы, значит, у вас день лучше начинать с прямого разговора. И еще сегодня, тельцы, у вас возможны необычные встречи и разговоры с людьми, которые вдохновят вас на перемены к лучшему, если сами не можете себя дисциплинировать. Близнецы, отличный день для работы. Будет шанс справиться со многими серьезными задачами. Вы быстрее, близнецы, других сегодня разберетесь в сложных вопросах. Итак, далее, раки, будет шанс сегодня добиться успеха у вас. Творческий подход поможет справиться с делами, которые оказались слишком сложными для других. Ну и раки, день подойдет для работы, учебы и подготовки документов к важным совещаниям. Львы, умение справляться с эмоциями вам очень сегодня пригодится. Да, день может принести поводы для переживаний и волнений, но спокойный тон поможет избежать лишней суеты и сохранить контроль над ситуацией. Девы, что у вас? Начало дня будет благоприятным для обсуждения многих вопросов, связанных с деньгами, имуществом, вашей работой, развитием. Вам удастся, девы, сегодня выбрать верный тон и найти общий язык с теми, с кем вы познакомились совсем недавно. Весы, день наверняка удивит. Какие-то неожиданные события могут изменить ваши весы планы, но не обязательно в худшую сторону. Возможно, придется перенести встречу, отложить часть дел или быстро решить, чем вы будете заниматься в первую половину дня. Далее, скорпиончики, постарайтесь быть сегодня очень разборчивыми. В общении в начале дня вы услышите много скорпиона интересного от разных людей, однако имейте в виду, что не всем стоит верить на слово. Какие-то предложения или обещания могут прозвучать очень убедительно, но держите себя в руках. Стрельцы, чтобы не происходило

Старайтесь сохранять хладнокровие. Именно благодаря ему вы и с решением сложных задач справитесь. И неловкими ситуациями в том числе. Окружающие могут чаще обычного обращаться к вам за помощью, а порой рассчитывают на то, что вы просто исправите их ошибки. Далее у нас козерожки. Ну что, действуйте сегодня решительно. У вас будет шанс двинуться с мертвой точки именно сегодня. И ситуация обязательно, та, которая оказалась безнадежной, будет вами решена. Водолеи, чеки, обстоятельства сложатся в вашу пользу. Особенно, если вы готовы действовать смело и не откладывать ваши шаги на потом. День пройдет отлично. Рыбы, утро принесет хорошие идеи, приятные новости или предложения, которые захочется как следует обдумать. День будет хороший, это может понять, где и как достать информацию. Хорошего дня всем!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. 10 авторских разработок участников проекта «100 идей для Беларуси» представят на международной специализированной выставке «ТИБА-2026». В этом году выставка пройдет под девизом «Искусственный интеллект. Драйвер технологического развития». К слову, одной из самых популярных номинаций проекта «100 идей для Беларуси» является информационно-коммуникационные технологии. На протяжении нескольких лет наибольшее количество заявок на участие поступает именно в этой области. Познакомиться с проектами молодых новаторов можно будет на конькобежном стадионе «Минск-Арены» с 26 по 29 мая. Прямые линии по вопросам летней занятости молодежи будут работать с сегодняшнего дня во всех регионах Беларуси. Первая прямая линия пройдет сегодня с 10 до 12 часов. Далее общение со специалистами будет возможно каждый вторник и четверг в те же часы на протяжении всего летнего периода. С представителями Минтруда и соцзащиты можно будет связаться по телефону 8017-258-49-54. Контакты для связи в регионах можно узнать в телеграм-канале Министерства.
0: Новости.
1: Новости компаний. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Пан-оптика – ваш правильный выбор. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. И последнее. Напоминаем, что в стране проходит специальное комплексное мероприятие Министерства внутренних дел «Внимание, дети». Так, по 5 июня в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни. Акция нацелена на привлечение внимания общественности к безопасности несовершеннолетних на дороге, повышение бдительности водителей и родителей в преддверии летних каникул. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

0: Невероятно классная наша бесянка Ангелина Пиппер. Вот с такой зажигательной, классной композицией «Фуагра». Так она называется. Навевает, правда, мысли про отпуск, навевает мысли про море. Ну и вообще, какие совершенно теплые мысли лично у меня после прослушивания этой композиции. И вообще, я делаю вывод и уверена на 1000%, что Брестская земля, первый регион, невероятно наполненная талантами красивых, классных, потрясающих, добрых и очень открытых людей. Если вы такой и даже немножко не такой, друзья мои, всем места хватит здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Мы с вами встречаемся с 7 до 11 утра каждый будний день. Здесь Юля Майская и рада каждому из вас, без исключения, дорогие люди. Ну что, 26 мая на календаре, а мы все ближе к лету, да, и до окончания весны остается совсем немного времени. И этот период ознаменован все равно невероятно классными событиями, друзья мои. Ну вот сегодня ловите, пожалуйста, отличнейший повод для того, чтобы поднять настроение, для того, чтобы сегодня был день необычным, не такой, как всегда. День хождения босиком. Как вам такая история? О, вы знаете, на самом деле наблюдаю на просторах нашего города, когда приходит жара и лето, дети выходят в кедах гулять, либо в сланцах, а потом это все снимают и бегом босиком. Меня это невероятно улыбает, и когда я иду, и навстречу мне идут люди, и так на меня смотрят странным образом, я понимаю, что до сих пор улыбка на моем лице. Ну да, это очень тепло вспоминать, как и мы, будучи детьми, когда приезжали в деревню на летние каникулы к бабушке. Ох, босиком. Сколько занос было, правда? Сколько на камни наступали? Как было больно? Ну почему же так было приятно? Почему было такое счастливое, классное время, друзья мои? День хождения босиком. Сегодня, 26 мая, отмечаем праздник для тех, кто считает обувь необязательным атрибутом цивилизации. Идея проста. Снять ботинки, выйти на траву, ну или хотя бы на ковер в своем офисе, почему бы нет, и вспомнить, каково это чувствовать землю под ногами, друзья мои. Ходьба босиком. Вообще, давайте так, не просто романтика. Между прочим, друзья мои, ученые подтверждают, что контакт стопы с землей, между прочим, стимулирует нервные окончания наши с вами, улучшает кровообращение и, конечно же, снижает уровень стресса. А мы же все вот именно за этим в очереди становимся, и улучшить настроение, и уровень стресса снизить, правда, и нервные окончания, и клетки, которые там не восстанавливаются, восстановить благодаря ходьбе босиком. Кстати, на ступне человека, вы знали, что расположены более 200 нервных окончаний, друзья мои? Больше, чем на любой другой части тела, такого же размера. Конечно, ходить босиком лучше по траве, правда, песку или там специальным уж, не знаю, дорожкам, а не по городскому асфальту с его сюрпризами. Но если сегодня утро солнечное, рискните, ваши ноги скажут вам спасибо. Как однажды, помните, у нас приехала блогер с Европы, белые носочки одела и по-советски по нашей прошлась. Присела на лавочку, а носочки-то, собственно, чистенькие, а вы ожидали увидеть что-то другое. Ай, друзья, не стоит вообще выискивать тут что-то по той простой причине, что у нас с самого утра классные люди убирают наши улицы любимого Бреста, поэтому просыпаться и входить в уютный чистый город с раннего утра – это невероятно приятно. Здесь Юля Майская. Привет!
1: Не просто утро, а самое доброе утро –

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Люди о людях.
1: Итак, друзья мои, сегодня в рубрике «Люди о людях» я расскажу вам вот про что. Глобально эта музыкальная индустрия вступает в жаркий летний сезон, пока мы с вами коротаем эту весну. Да, с чередой, конечно же, амбициозных анонсов и технологических прорывов, а по-другому быть не может, потому что мир не стоит на месте. И музыка имеет 7 нот, да. В музыкальной грамоте тоже так или иначе развивается. Так вот, главные хедлайнеры планеты, друзья мои, меняют правила игры музыкальные, делая ставку на такие импрессивные шоу и неожиданные жанровые эксперименты, которые определяют вектор развития поп-культуры на годы вперед. Да-да-да, именно так. Так вот, главным событием, друзья мои, стало официальное объявление о добавлении финальных дат масштабной мировой турне. Тейлор Свифт, певица, вместе с тем представила обновленную концепцию визуальных эффектов. Сейчас все повязано на визуале. Да, если вы СММщик, тогда знаете. Так вот, эти самые визуальные эффекты в шоу Taylor Swift будут интегрированы в стадионные выступления. Эксперты вообще отмечают, что это может стать самым прибыльным гастрольным проектом в истории. Ну и, друзья мои, вместе с тем ожидаем. Очень хочется посмотреть, увидеть и, безусловно, обсудить. Кстати, возвращение легенд и новые имена в цифровой среде тоже имеют старт этим летом. Рок-сцена переживает новую волну интереса благодаря обновленному составу Linkin Park. Кто среди нас есть поклонник этой группы, так вот она анонсировала выпуск коллекционного издания с ранее неизданными материалами, что, безусловно, вызвало невероятный ажиотаж на стриминговых платформах, друзья мои. Одновременно с этим, вместе с тем, мне кажется, что неустанно растет интерес, конечно же, к российским поп-группам, артистам, и это очень здорово. Рост популярности виниловых релизов среди молодежной аудитории тоже растет, и к этому лету набирается обороты, ну и, конечно, использование нейросетей для создания уникальных обложек синглов, все тоже это имеется. Все, что любят зуммеры и все, к чему подтягиваются миллениалы, друзья мои, я вам скажу. Музыка не знает границ, вместе с тем музыка не знает возраста, потому что она объединяет всех. От мала до велика, друзья мои. Объединяйтесь, создавайте, любите и творите. А самое главное, друзья мои, не проспите. Это важно. 8:22. Мы на старте нового рабочего дня. Всем привет! Радио.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих местах районах порывы до 15-18 метров в секунду. Однако температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22 градуса, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
4: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
7: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
7: Ты что это сделал?
8: Заплатил стикером.
7: А так можно было?
8: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
10: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Автосалон «Авто 03» подберет вам новый автомобиль, выкупит ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Плюс 375-29-220-10-00.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Наши песни

А зачастую бывает такое, правда, когда чего-то там происходит в жизни, мы раз-раз-раз и попятились назад. И 100 шагов назад эти самые пресловутые делали. Хотя в начале старте рабочей недели планировали довести, в общем-то, начатое до конца. Но что-то вдруг пошло не так. Мы ищем причины обязательно не в себе, а в окружении, друзья мои. И что-то действительно происходит. 100 шагов назад. Иногда нам, людям, нужно их сделать для того, чтобы набрать силу, набрать оборот и в движении стартануть по прямой, быстро, долго и добежать до самой этой победы. Ну, знаете, я вот иногда думала, а как же поддержать своих коллег, которые говорят, ну, все плохо, все очень плохо. Сказать что? Да ладно, успокойся, все будет нормально. Тоже как-то не совсем правда. Человек жалуется на ссоры, на болезни, там еще на что-то, на то, что воду, в конце концов, горячую отключили, друзья мои. Ну, а мы бодро так чаще всего говорим, да не переживай, все будет хорошо, ерунда, все пройдет, да? Утешаем вроде, но вместе с тем, слушайте, оказывается, психологи говорят, что обесценивание чужих чувств – это быстрый способ потерять друга и заработать себе репутацию такого бесчувственного человека, друзья мои. А разве среди вас есть такие люди? Ну, может быть, но немного. Мне кажется, больше таких, которые заинтересованы в том, чтобы поистине все было хорошо. Так вот, психологи называют это токсической такой позицией. Представляете? Когда вы говорите «не переживай», вы запрещаете человеку испытывать нормальные эмоции, вот знаете ли, немножко попсиховать, немножко понервничать. А у каждого эти эмоции у нас есть, друзья мои. Ну, давайте будем откровенны. Человек просто не может вместе с тем, когда нервничает, взять и выключить тревогу по нашему приказу. Вот это «не переживай, не бери все близко к сердцу». Вместе с облегчением он чувствует вину. Мол, я слабак, что-то как-то не могу собраться, правда, из-за какой-то ерунды что-то я переживаю. Вообще исследования показали, знаете что? Когда человек рассказывает о проблеме и слышит, да не парься, все хорошо будет, его кора головного мозга, которая отвечает за обработку эмоций, получает сигнал, твои чувства обесценивают. И это вызывает такую же реакцию, как физическая боль, между прочим, утверждают ученые. Вы буквально причиняете боль, друзья мои, своим людям, которых, если вдруг так сложится, успокаивать начнете и вместе с тем говорить о том, что все переживется, перемелется. Здесь уж не знаю, как нужно поступить. Включайте музыку. В любой непонятной ситуации включайте музыку, любимую радиостанцию. Друзья мои, Радио Брест. Всем огромный родийный привет. И я очень надеюсь, что вы долетели уже до работы, не попадая в пробки. Возможно, объезжаете или иные препятствия на дороге. Кстати, друзья мои, дорожные работы на мосту по улице 28 июля стартанули вчера. Возможны там пробки. Будьте аккуратны. Так что в связи с ремонтным движением автотранспорта, по крайней мере, полосам моста в обе стороны будет закрыто до 29 мая, включительно до 18.00. Ну и в дни укладки асфальта возможны пробки. Движение автомобильного транспорта на данном участке дороги будет затруднено, друзья мои. Ну и помните о том, что тише едешь, дальше будешь, соблюдая правила дорожного движения вместе с любимой радиостанцией.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем

0: Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. Срасти большой, растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008-го.
1: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио

Рубрика «Народная перекличка» дает нам возможность, друзья мои, стать ближе к друг другу и, конечно, познакомиться получше. Всех абсолютно без исключения чувствую, но пока еще не знаю, друзья мои, вас по именам. А уж очень хочется. Так вот, народная рубрика «Перекличка» дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро». Что для этого нужно? Да самая малость. Конечно же, обратная связь. Наш студийный чат Viber активен для ваших сообщений. 33-код 399-0011. Это самая родительная связь, продлится до 11 утра. Вы можете прямо сейчас написать нам в чат родийный Вайбера. Я обязательно прочту ваши сообщения. Вопрос абсолютно простой. Как зовут вас? Где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро»? Возможно, это первый регион. А может быть, вы за пределами Брестской области взяли нас с собой в дорогу и поехали, например, в столицу в командировку. Такое может быть? Конечно. А если вы еще не сделали так же, обязательно сделайте. Заходите к нам на сайт radiobrestfm.by, кликайте кнопку и слушайте нас в любой точке мира, где ловит интернет. А еще, если вы, знаете ли, с Алисой не расстаетесь, тогда тоже там можно договориться с ней очень по-простому. Вообще, мне кажется, девушки Алисы, с ними всегда можно как-то договориться по-доброму. Просто скажите: Алиса, включи Радио Брест. Она сделает это буквально в считанные секунды, и мы будем ближе друг к другу. Итак, друзья мои, Береза, Иванова, Мутыкал и Жабенко, возможно, вы на связи, а может быть, Столин, друзья мои, день и ночь люди работают для того, чтобы подвести нам вкуснейшие, хрустящие огурцы, друзья мои, абсолютно разных размеров. Послушайте, есть теперь новый вид огурцов такой классный, салатные. Прям такие сладкие, такие сладкие. Ну как, нагуляла немножко вам утренний аппетит? Всем привет, кто не успел позавтракать, выходя из дома, и сейчас будет это делать на

Работе в компании любимых коллег. Пусть старт нового рабочего дня будет удачным, вкусным, а самое главное, музыкальным в компании любимой радиостанции. Здесь Юля Майская, и я по-прежнему следую туда, куда едете вы, потому как нам с вами по пути.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. В Брестской области централизованные экзамены пройдут сегодня в 17 пунктах, в 4 университетах, 6 колледжах и 7 учреждениях общего среднего образования. В области НЦЭ по профильным предметам на сегодня зарегистрировали свыше 10 тысяч юношей и девушек. На централизованные экзамены по русскому и белорусскому языкам, которые будут организованы 29 мая, записались 10 084 человека. Больше всего участников будут сдавать русский язык, математику и биологию. В пунктах проведения централизованных экзаменов будет обеспечен пропускной режим, организован пост медицинской помощи. У гигантской скульптуры зубра на трассе М1 планируют запустить точку общепита с уникальным белорусско-татарским меню. Новый придорожный объект назовут «Крылья дружбы». Он призван привлечь внимание автомобилистов и туристов, проезжающих по маршруту между Минским и Брестским регионами. Старт проекту дали официальные соглашения о сотрудничестве между областями Беларуси и Республикой Татарстан. Изменения коснутся и масштабного монумента зубра, визуальные характеристики которого будут улучшены. В настоящее время специалисты ведут техническую проработку эффекта, благодаря которому конструкция сможет выпускать пар из ноздрей. В Брестской области косовица набирает обороты. Сельхозпредприятия активно приступили к первому укосу трав. Актуальные вопросы кормозаготовки обсудили на областном семинаре-совещании. Мероприятие состоялось на базе открытого акционерного общества «Агросад Рассвет» Брестского района. Заготовка кормов – важнейший процесс, от которого зависят результаты работы всей животноводческой отрасли. У нас в хозяйстве 600 гектаров трав, из них половина составляет люцерна. Выполняем необходимые агротехнические мероприятия. Люцерну подкармливаем осенью калийными и фосфорными удобрениями, весной – азотными. Техника исправна, с кадрами проблем нет. Такие семинары важны, ведь они предоставляют хорошую возможность обменяться опытом, получить необходимую информацию, чтобы двигаться вперед, отметил главный агроном открытого акционерного общества «Агросад Рассвет» Олег Циолта.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Брестский областной лицей имени Машерова проведет для абитуриентов и родителей День открытых дверей. Мероприятие состоится 30 мая в 11 часов. Это отличная возможность познакомиться с лицеем, увидеть условия обучения и проживания, получить ответы на все интересующие вопросы, отмечается в анонсе к мероприятию. В урочище Карасина Ивановского района 7 июня проведут исторический экскурс тропой партизан. В этом году мероприятие приурочили к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мероприятии примут участие клубы-реконструкторы из Брестской, Гомельской, Минской и Гродненской областей. Начало в 12 часов. В Жабинковском районе прошел масштабный семинар, посвященный инновациям в садоводстве и ягодоводстве. Событие развернулось на базе фермерского хозяйства «Яквил», собрав на одной площадке ведущих агрономов, фермеров и лидеров рынка. Участники узнали о перспективах и ключевых направлениях развития жимолости и смородины и о развитии яблочного бизнеса в России. Говорили о значении сортов плодов и их защите. Спикеры рассказали о роботизации и автоматизации процессов в садоводстве. На демонстрации в традиционных участках прошел тест-драйв современной садовой техники и систем полива. Мероприятие стало мощной площадкой для обмена опытом. С 1 июня по 15 сентября в рамках ежегодной специальной программы МАК на территории Брестской области будет проводиться ряд мероприятий. Цель – уничтожение дикорастущей конопли и незаконных посевов мака, а также выявление сбытчиков. Важно, даже если мак или конопля растут на вашем участке дико, это ответственность. Штраф до 20 базовых величин. Если доказан умысел на сбыт, наступает уголовная ответственность. В случае обнаружения запрещенных растений сообщайте об этом по телефону 102. В Брестской области сегодня пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает Брестское областное управление МЧС. В Брестской области с 12 до 13 часов пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены. Пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области, рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие. Никаких действий в этой ситуации предпринимать не требуется. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

0: был.
1: Радио Брест.
2: Никита Камеди, потрясающий белорусский артист, талантливый парень, да, Камеди, комедии, в общем-то, по-разному все говорят, друзья мои, но от этого невероятный его голос, невероятная его харизма и сила в исполнении абсолютно не меняется, и с гордостью заявляю, да, это талантливый парень, белорусский певец, друзья мои, не путайте, потому что нужно знать наших артистов, постоянный участник концертных программ, телеканалов Беларуси, и, конечно, вы, уважаемые люди, могли бы регулярно видеть его выступления на массовых мероприятиях, фестивалях и белорусском телевидении. И это так и есть. Его треки звучат у нас здесь, в плейлисте на любимой радиостанции. В том числе, друзья мои, я выбираю путь, пропел нам Никита, а мы тоже выбираем свой путь, двигаемся по нему. И, конечно же, очень хочется пожелать вам, чтобы этот путь сегодня был светлым, плодотворным, интересным и обязательно результативным для каждого из вас. 9.13 показываю наши студийные часы, друзья мои. Ну что, позади два утренних эфирных часа. И спасибо всем огромное за тандем и за то, что вы здесь присутствуете. И каждому из вас я желаю активного, доброго, классного утра. Александр Седов, привет огромный, личный, прямо и безналичный в том числе, летит к вам. Александр Седов, когда в отпуск, так и хочется спросить у Саши. А именно этот парень, который слушает любимую радиостанцию, перевозит наших брещан к круто и качественно до рабочих мест. Маршрутное такси номер 6 в городе Бресте. Отдельный привет летит от меня. Вот Александр Седов пишет. Доброе утро. В городе опять транспортный коллапс. Московская в сторону центра стоит на перекрестке с улицы Пионерской почти от Партизанского проспекта. Вау! Тут снят асфальт, да. Стоит дорожная фишка в крайней правой полосе. Ее все вынуждены объезжать. Друзья, ну вот как есть. Конечно, у людей тоже рабочий день, и от этого никуда не деться. Вы спешите на работу, наши дорожники выходят в свое время тоже работать для того, чтобы всем ехалось хорошо, каталось гладко. И, конечно же, друзья мои, вот эти пробочные истории, это не совсем приятный момент ранним утром, особенно если ты опаздываешь на работу. Но утро не совсем уже раннее. 9.14 показывают наши студийные часы, друзья мои. И у меня для вас очень важная информация для каждого. Друзья мои, ну что, все планово. В Брестской области сегодня с 12 до 13 пройдет техническая проверка системы оповещения населения. Будут включаться электросирены, пройдет перехват ОКВ, хамвещание. Ну а в МЧС традиционно просят граждан сохранять спокойствие. Никаких действий в этой ситуации предпринимать не стоит. Ну а сегодня напомню, что у нас не просто вторник на радиостанции, а безопасный вторник с МЧС. И мы обязательно сегодня услышим Юлию Колток в рамках с 14 до 15. Всем добра, классной музыки в дорогу и отличного настроения этим утром.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не вся душа унижалась. Бывает такое, да, выражение, когда действительно речь касается и заходит об экзаменах. Ой, как я волнуюсь, как я переживаю. Но мы, так или иначе, родители своих детей, помним это лишь, знаете ли, однажды. А вот нашим детям, конечно, приходится сейчас переживать очень такой непростой период в жизни каждого. Именно те, кто закончил школу после 9 класса, решил определить себя в той или иной профессии и не идти в 10-11, а действительно поступать в колледж для получения профессионального образования, технического, да, специального. Друзья мои, ну и тот, кто выше учебное заведение определился поступать после 11-го, тоже переживает очень такой волнительный период. Друзья мои, централизованный экзамен в 2026 году в Первом регионе. Цифры и факты немного расскажу. Правда, меня это все будоражит. Но, во-первых, на профильные предметы 26 мая зарегистрировались 10 087 участников на русский, белорусский языки, друзья мои, на математику, биологию. Но самые популярные предметы у наших выпускников считаются русский язык, 7439 человек. Математика, ну да, царица наук, 3111 человек. И биология, нанобиологии. Это очень сейчас крутое направление, 2168 человек. И все это, друзья мои, абсолютно нелегкие предметы, которые требовали усидчивости в течение всех лет обучения школьных и, безусловно, грамотного подхода, дисциплины и изучения. По-другому абсолютно никак. Вот шанс, что я за пару месяцев все подтяну, я все выучу. Нет, друзья, такое не пройдет, потому что оценка будет соответствующей. Все мы сдавали экзамены, сдали и забыли, конечно, не задумываясь, откуда они взялись. Бывало у нас такое. Ну и сейчас мало кто думает, а зря, потому что экзамены интересные и многогранные явления, друзья мои, о чем свидетельствуют разные интересные факты. Слово «экзамен» знали? Происходит от латинского «экзамен», обозначающего сначала язычок, стрелку у весов, а уже затем оценку испытания. Вот так, друзья мои. Первые экзамены, кстати, появились еще в середине 3000 лет до нашей эры в Древнем Вавилоне, в школах, где готовили писцов. И, кстати, тогда это была очень такая хлебная профессия, друзья мои, так как писать, читать умели, конечно же, немногие. Да, кстати, в Российской империи экзамены впервые появились в эпоху Петра I, учреждением первопроходцем, тогда принявшим такую форму проверки, как экзамен, были школа Глюка, основанная в 1705 году в Москве. Вот так, друзья. А то, что у Льва Толстого не было высшего образования, многие из вас не знают. А вот почему, известно единицам. А дело в том, что юный Лев испугался сложного тогда экзамена. Он учился на юридическом факультете, хотя и не был примерным студентом. Ну, начал сдавать экзамены на кандидата права. Два экзамена он сдал благополучно, но решил, что третий не сдаст. Плюнул на все и уехал в деревню, друзья мои. Вот такая биография, зарисовка из жизни Льва Толстого. Кто его знает? А деревню кому-то поднимать надо.
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих местах районах порывы до 15-18 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня сохранится от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 со знаком «плюс».
2: Реклама.
0: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

0: радио Брест.
1: Старт народной рубрики «Перекличка». Прямо сейчас готова озвучить ваши сообщения. Друзья мои, всем огромный родинный привет и спасибо за эту утреннюю связь, которая у нас тут с вами устанавливается посредством нашей с вами рубрики. Итак, сообщение прилетело от Александра. Он пишет: «Здравствуйте, Барановичи на связи. Как всегда, традиционно вместе с вами просыпаемся, начинаем работать, да и вечер тоже заканчиваем в вашей компании. Нам приятно, вам хорошо», сказала я. И спасибо, Саша, огромное за обратную связь. Друзья мои, всех без исключения, в общем-то, приглашаю поучаствовать в народной перекличке. Напишите, в каком городе, деревушке, агрогородке слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», как зовут, и, конечно же, готовьтесь получить от меня порцию классных пожеланий на начало и старт этого дня. Календарь показывает сегодня 26 мая, а вот сообщение прилетело от Анны. Она пишет: «Здравствуйте, Береза тоже на связи, слушаем вас и завтракаем, а у нас с мужем отпуск, вот так. А мы не завидуем, а мы очень даже рады за вас, и спасибо, что отпускной период проводите тоже в нашей компании. Хорошо люди завтракают, 9:42 минуты, выспались, завтракают, потом пойдут, может быть, прогуливаться по красивому городу, либо, если живете в собственном доме, то на террасу кофе попить, да, когда птички поют. Ох, как же это здорово и красиво. Друзья мои, да, вы знали, кстати, что в этот день, 26 мая, друзья мои, в далеком 1928 году на заседании ФИФА было принято решение проводить раз в 4 года чемпионаты мира по футболу. Эта информация будет интересна тем, кто любит погонять мяч в выходные и на офисе в обеденный перерыв, и сделав его из бумаги, пока начальство вышло на обед, правда? Ну да. А еще в этот день, в 1995 году, состоялось торжественное снятие границ между Белоруссией и Россией, друзья мои. Именно вот сегодня можно, если вы на старте действительно отпускного режима, выстраивать какие-то такие планы, как съездить к родственникам, например, правда, погостить у них там в России, увидеться, пересмотреть какие-то классные фотографии, а может быть, потом вернуться в Беларусь для того, чтобы отдохнуть в наших белорусских санаториях, друзья мои. Всем россиянам огромный привет, кто планирует заполонить наши белорусские санатории, наши здравницы, друзья мои, а нам на самом деле и не жалко, потому что, конечно же, с помощью отдыха в белорусском санатории можно восстановить силы. Вообще удивительно, как относятся к такому высказыванию «отдохнув в санаторию» зумеры. Они начинают хохотать, мол, да ты чего, совсем, что ли? Ребят, вы просто не пробовали. Вы сами попробуйте и вот посмотрите, что, знаете ли, придет однозначно мода и самое классное осознание на наши белорусские санатории у зумеров. Если вы заселяете белорусские деревушки и разводите, собственно, курей, тогда, друзья мои, мне кажется, зумеры, вам и до санаториев тоже рукой подать. Потом нам, миллениалам, придется с вами даже, мне кажется, конкурировать. А мы могем. Это правда. Let me talk to you. Let me talk to you.

Реклама. Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2020 года.

0: Брест.
1: Всем привет, дорогие друзья, и очень я надеюсь, что вы уже как кометы ворвались в новый рабочий день для того, чтобы действительно провести его результативно, друзья мои. Очень хочется верить, что у вас хватит на это выдержки, сил, а самое главное – интереса. Потому что многие, конечно, приходят на работу, вот, да, еще только въезжая в рабочую неделю, сегодня все же вторник, думают о том, поскорее бы день рабочий закончился, для того, чтобы вернуться домой, а лето оно такое, оно коварное. Друзья мои, да, очень хочется быть активным, больше хочется проводить время на улице и, конечно же, наслаждаться невероятно крутейшей погодой, пением птиц и всеми теми красотами, которые нас окружают, правда? Ой, друзья мои, слушайте, а в сети вирусный тренд, потому что это и его дом тоже. Здесь что я имею в виду? Конечно же, кота. Забавно, что ролики вызывают очень широкие спектры эмоций. Пользователи делают то, что снимают милые видосы с вещами своими, их детей и питомцев, и забавные рилсы про разнообразные такие вот вещи вторых половинок, друзья мои. И это действительно вызывает в социальных сетях невероятный интерес. Такая вот, я бы сказала, милость, милая, друзья мои. А что, почему бы и нет? Если вы действительно скучаете по дому, приходя на работу, и мысли у вас не покидают вашу голову о том, что о, поскорее бы вернуться в родные пенаты, это круто. Значит, дома вам хорошо. Значит, дома вас любят, и дома вас ждут. Тогда можно взять с собой какую-то вещь одну, которая будет ассоциироваться у вас с домом, почему бы и нет. Например, свечу какую-нибудь, да, поставить с собой красивую, она и ароматной будет, и, знаете ли, напоминать о доме будет. Ну и, друзья мои, самое главное все-таки не путать, правда, что дом – это дом, работа – работа. Трудимся, выполняем вместе все задачи, которые нам покорятся однозначно, друзья мои. И, конечно, всех поддерживаем с тем, что вы, возможно, начали сегодня новое дело, какой-то, возможно, новый проект, уж не знаю. Уверена, что все получится, да, дорогу осилит идущие, все мы с вами это так или иначе знаем. Поэтому поддержим вас на пути к вашим победам и к вашим достижениям. Здесь Юля Майская, друзья мои, уступаю место Артике Асти ненадолго. Мы перебираемся с вами в следующий музыкальный час, а там обсудим очень

0: одну интересную тему и пообщаемся на, знаете ли, темку такую, которая, возможно, даст возможность зародиться в жизни каждого из нас определенным классным, полезным лайфхаком, друзья мои. Ну что, всем привет! Брест в нашей компании, первый регион в том числе, а это мы, Радио Брест. Самая позитивная радиостанция страны. Ловите следующий трек и будьте сегодня удачны во всех ваших начинаниях.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ номер 170 о награждении ордена матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 72 жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В их числе представительницы сферы легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения и домохозяйки. Среди награжденных представительницы Брестской области. Работница Столинской центральной районной больницы Елена Бондарчук. Комплектовщик деталей игрушек фабрики ПП Полесье Татьяна Кручко. Полевод сельхозпредприятия Парахонская Зоя Лавринчук. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» со столетием со дня основания предприятия. Вековой юбилей – не просто значимый рубеж, это труд нескольких поколений высококлассных специалистов, превративших родное предприятие в одну из крупнейших строительных компаний Беларуси и самую мощную в области возведения, реконструкции и ремонта железнодорожных путей, говорится в поздравлении. Также сегодня глава белорусского государства поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости. Белорусский лидер отметил, что этот праздник олицетворяет стойкость и национальное единство грузинского народа. «Рассчитываю на активизацию всестороннего взаимодействия между Минском и Тбилиси на благо наших народов, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах», подчеркнул президент.
0: Новости.
1: Около 4000 участников ждут на легкоатлетическом забеге первых, который пройдет в Бресте 30 мая. Для любителей активного образа жизни из областного центра и его гостей организуют большой спортивный праздник. Будут работать тематические локации и площадки. Известные спортсмены проведут для участников короткую разминку и поделятся некоторыми советами для безопасного и эффективного бега. Точка сбора – площадка у главного входа «Звезда» мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». Нынешний забег «Бег первых» посвящен победе в Великой Отечественной войне. На отметке 1945 метров будет организована тематическая локация. Ее оборудуют совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость Герой». В завершении новостей компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе у кого-то рабочее, у кого-то отпускное утро, но для всех оно у нас, конечно же, весеннее. Да, календарь показывает еще по-прежнему 05 месяц, но до лета остается рукой подать. А значит, друзья мои, большинство из нас уже на старте отдыха, на старте отпуска и так далее. Очень надеюсь, что у вас удалось отложить, значит, действительно куда-то как-то в закармат для того, чтобы в отпуске себе абсолютно ни в чем не отказывать. У всех, конечно, все по-разному бывает, и здесь вопрос не только, а у него большая зарплата, а здесь у этого маленькая зарплата. Друзья мои, мне кажется, что здесь вопрос самодисциплины имеет первостепенное значение и важность. Потому что у многих, имея приличную зарплату, почему-то не остается денег никогда. А кто-то, кто, в общем-то, получает не так много, скрупулезно откладывает, складывает и, конечно же, как утверждают эксперты, обязательно воображает в своем воображении этот самый удивительный, классный отпуск и отдых. Это, знаете ли, слушайте, надо взять себе на заметку. Как вам кажется, правда? Визуализировать свой отпуск, отдых у моря, например, почему бы и нет, друзья мои. Может быть, так и, в общем-то, сладится вот это дело, как так, а я в кубышку, а это на отпуск и так далее. У всех все по-разному бывает, но вместе с тем, когда приходит период действительно выбирать тур, либо направление для отпуска, куда-то лететь и ехать, бежать и так далее, друзья мои, мы нередко обращаемся либо к советам друзьям, либо смотрим, где как-то так по выгодной цене могло бы это все быть, верно? В общем, сегодня мы пообщаемся в рамках этого интерактивного часа на очень интересную тему. А как вы выбираете тур, либо экскурсию, друзья мои, когда приходят либо большие выходные, либо приходит этот самый долгожданный отпуск? Рассказывайте, делитесь лайфхаками в том числе. 33-код-399-0011 номер нашего студийного вайбера. Вот сюда я жду от вас обратной связи. Итак, как вы выбираете тур, либо экскурсию, друзья мои? Обязательно рассказывайте. Я запустила этот пост-опрос у нас в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Обязательно заходите и проголосуйте. Варианты ответов для вас тоже набросала. По отзывам, по советам друзей, а может быть, вы выбираете тур, либо экскурсию по выгодной цене, что очень даже разумно. А может быть, им импульсивно на месте. Вот приехал куда бы то ни было, а потом думаю, а чё ж приехал-то? Ладно, значит, надо экскурсию выбирать сейчас. Вот сюда пойду. И такое тоже бывает. Если вы такой, обозначьтесь, пожалуйста, потому что в большинстве из нас люди, конечно же, так или иначе, планируют свой отпуск. Но многие из нас говорят, что вот это планирование не всегда в плюс. Иногда лучше, когда спонтанный отдых, спонтанная экскурсия и так далее. В общем, жду обратной связи, друзья. Друзья мои, в ВК запустила пост, официальная группа «Радио Брест». Заходите, как вы выбираете тур, либо экскурсию. Ну и выскакивайтесь на эту тему на студийном вайбере. 33-код-399-0011. Здесь Юля Майская, и я жду от вас обратной связи.

друзья мои, ну что, общаемся на очень интересную тему, и даже где-то при общении мысленно мы с вами перелетаем в отпуск. Мне кажется, в отпуск очень даже хочется тем людям, которые сейчас застряли, но в таком заторе, совершенно мощном заторе у нас в городе Бресте. Да, друзья мои, ну что, мост 28 июля, ремонт дорожного покрытия, будьте там внимательны, об этом мы сегодня говорили с вами. А вот огромная пробка на Московской от Короны до Пионерской в городе Бресте. Она, друзья мои, становится все больше и больше. Пожалуйста, будьте предметом внимательны, аккуратны. Возможно, если вы выезжаете в сторону центра из Востока, откуда-то оттуда, возможно, как-то, может быть, через Ковалевку вы сможете приехать в центр, либо как-то, ну вот, по мосту через Брестскую крепость каким-то образом прорваться сюда, в центр города. Потому что, друзья мои, действительно, пробка огромная. Московская от Короны до Пионерской. И она действительно никуда как-то не пропадает, хотя 10 часов и 22 минуты, казалось бы, но все связано с тем, что где-то меняют дорожное покрытие, поэтому, друзья мои, с пониманием относимся к происходящей ситуации на дороге, ну и помните, тише едешь, дальше будешь, ну только не в случае, если вы опаздываете, друзья мои. Ну и тут превышение, в общем-то, скорости чревато штрафом. Об этом, пожалуйста, не забывайте. Итак, друзья, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я там запустила пост-опрос. И сегодня выясняю у вас, а как вы, дорогие люди, выбираете тур либо экскурсию. По отзывам, по советам друзей, по выгодной цене, а может быть импульсивно на месте. Когда сегодня был тут, а на завтра проснулся там. Вот думаю, а что это я тут делаю? Ну вот, пора бы изучить, наверное, достопримечательности местного городка. Как вот у вас это происходит? Заходите, голосуйте, оставляйте свой голос. Мы, к слову, обязательно подведем итоги нашего поста-опроса в окончании этого музыкального часа. А пока жду от вас обратной связи, друзья мои. Какой отдых для себя выбираете этим летом 2026 года? Может быть, есть среди вас такие, которые предпочитают отдыхать исключительно в Беларуси? Либо вы люди, которые путешествуют везде, но как-то колеса ваши еще от вашего автомобиля не рассекли дороги Беларуси и мало что знаете о своей собственной стране. Рассказывайте об этом, и, может быть, этот вопрос вы решили задаться этим вопросом и исключить незнание об истории своей страны и о том, какие красоты у нас находятся именно в отпускной период лета 2026. Делитесь своим мнением, жду обратной связи. Ну и, конечно, только самая классная трековая музыка для вас здесь. Делайте громче. Всем удачного, классного дня. Радио.

0: Погода.
1: Синоптики объявляют оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих местах районов порывы до 15-18 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 тепла.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Наши треки.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Да, друзья, в нашем случае именно так. Самое доброе утро. И здесь в утреннем шоу сегодня в рамках интерактивного часа мы обсуждаем интересную, мне кажется, на начало лета очень даже актуальную тему. А как выбираете тур либо экскурсию вы, уважаемые радиослушатели? Потому что на начало отпуска либо до его еще начала задолго у кого-то, для тех, кто любит планирование, да, есть такие среди нас, и кто его, собственно, никаким образом не применяет в своей жизни, абсолютно все мы разные. Но, тем не менее, когда касается и наступает вопрос выбора отдыха в том или ином направлении, кто-то прибегает из нас к отзывам, который читает, дочитывается, а потом определяется. Кто-то, безусловно, берет телефончик и начинает писать либо звонить своим друзьям с целью, конечно, направить, рассказать, ведь ваш товарищ, например, там уже был. А может быть, и вы люди, которые четко выбирают отдых исключительно по ценовой категории политики, то есть по выгодной цене. Вот горячие туры и так далее, и так далее. То есть это ваше все. А может быть, вы импульсивно выбираете тур на месте, когда приезжаете каким-то образом туда и думаете, так, а чего приехал? Не спланировал отдых? Тогда давай. Сейчас будем на месте этим заниматься. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Запущен пост-опрос. Мною я спрашиваю, как вы выбираете тур либо экскурсию? Варианты ответа в следующем. По отзывам, по советам друзей, по выгодной цене, импульсивно на месте. Заходите, голосуйте, оставляйте свой голос под постом, оставляйте в том числе комментарии, я обязательно зачитаю. А вот итоги нашего поста-опроса мы подведем в окончании этого музыкального часа. А вообще, мне кажется, чтобы выбрать идеальное место, нужно просто отфильтровать советы друзей под свой формат. Например, пара, семья с детьми, либо шумная компания, как-то под себя подстраивать ту или иную информацию. Вот изучайте отзывы. Наверное, стоит все же обращать внимание на свежие оценки, правда? И проверять реальность фото, номеров, сопоставлять это все дело с комментариями, причем на разных платформах, друзья мои, потому что отзывы не всегда могут быть реальными. А еще нужно узнать, что именно понравилось вашим знакомым, если вы выбираете тур либо экскурсионную программу конкретно по отзывам ваших друзей, потому что, скажем так, их идеальное уединенный пляж окажется для вас, например, очень даже скучным, если вы любите активную жизнь во время отдыха. Ну и, конечно, вот мне кажется, что при советах, куда лучше ехать от друзей, нужно уточнить бытовые детали, потому что от этих бытовых деталей складывается ощущение отдыха. И первым делом, конечно, вы будете акцентировать внимание на том, что, ой, было вкусно, либо, ну, было нечисто, не совсем. В общем, расспросите не только об эмоциях, но и о практическом питании, качестве сервиса, частоте номеров и расстоянии до моря, от центра и так далее. Это все очень-очень важно. Либо где вкусно можно покушать белорусской кухни. Это все да, друзья мои. Заходите, жду обратной связи. ВК, официальная группа. Жду вас там и ваши голоса в том числе.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Итак, друзья мои, этим самым добрым утром мы занимались обсуждением самой приятной темы. Конечно же, отпускной, друзья мои. 26 мая календарь показывает, да, у детей остается последняя школьная неделя, и они уходят на летние каникулы. Те дети, которые уже постарше и практически не дети, кто, в общем-то, услышал последний звонок, школьные в своей жизни уже думают о том, как бы не завалить, значит, тестирование, поступить туда, куда хотели – и так далее. Ну, а те люди, кто прошел все эти рубежи, друзья мои, да, думает о том, куда же я поеду, когда у меня отпуск стартанет, например, с 1 июня. Что же делать? Как же быть? Конечно, выбирать самое классное направление для вас лично. И у всех оно разное абсолютно. Кто-то выбирает море, и людей не пугает огромное количество часов лету на самолете, друзья мои. Вот это меня, правда, останавливает. А я еще думаю о том, вот все куда-то хотят ехать, смотреть, видеть, познавать. А иногда спросишь, вот задашь вопрос какие-то на предмет истории своей страны, а где были в Беларуси, и люди как-то мешкаются и не могут сказать, где были, и ловят себя на мысли, ой, точно, а мы же там не были в Беларуси, туда не ездили, а говорят, что там красиво, а вот друзья рассказывали, и начинается вот этот вот виток рассказов интересных, и вот он уже проложен маршрут практически по Беларуси, друзья мои. И действительно, ведь можно вдохновиться и ощутить все красоты нашей страны, друзья мои, поэтому если, в общем-то, вы не любитель долгих дорог, выбирайте это направление. Изучите свою страну, получите колоссальное удовольствие, а еще много знаний о своей истории, да, истории своей страны. Итак, друзья мои, я сегодня спрашиваю вас, а как вы выбираете тур, либо экскурсию? Интересно было мне, я спросила вас, и, конечно, варианты ответов следующие. По отзывам, по советам друзей, по выгодной цене, импульсивно на месте. Ну и пока у нас лидирует ответ, следующий по советам друзей. Пока. Так, друзья мои, но пост-опрос у нас будет висеть, поэтому если вы не проголосовали, заходите, сделайте это. Я буду ждать от вас обратной связи. Ну и подтягивайте своих коллег, тоже официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы там есть, существуем и радуем вас информационно и отличным настроением в том числе. Ну а прямо сейчас я хочу вам сказать всем огромнейшее спасибо, дорогие люди, как всегда, за невероятную компанию, которую вы составляли мне с самого утра, за невероятные сообщения и обратную связь, которая между нами здесь устанавливается каждый будний день. Ну и за ваше участие, безусловно, и обратную связь. Всем желаю вам сегодня продуктивного вторника и, конечно же, результативного итога вашего труда в окончании этого дня. Ну и прощаюсь до завтра и желаю всем удивительных, честных, искренних улыбок от коллег и не только. И пусть обязательно каждому из вас сегодня повезет. До завтра. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Командно-штабное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения вооруженных сил будет проходить с сегодняшнего дня и по 28 мая, сообщили Белта в Минобороны. Тема учения – управление тыловым обеспечением войск в операции вооруженных сил по кризисному реагированию. Цель – достижение и поддержание требуемого уровня обучения должностных лиц всех уровней, позволяющего им оперативно решать задачи тылового обеспечения операции вооруженных сил по кризисному реагированию. Все практические мероприятия будут отрабатываться и проводиться на объектах тыла впервые. Сегодня более 10 тысяч учащихся региона сдадут централизованный экзамен по профильным предметам. В Брестской области централизованные экзамены проводятся на базе 17 пунктов. Представители исполнительной власти лично оценят соблюдение всех необходимых мер. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский посещает Полесский государственный университет. Заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович – Брестский государственный технический университет.
0: Новости.
2: Год белорусской женщины.
1: Масштабный женский форум собрал в Минске более 1000 участниц со всех регионов Беларуси. Площадкой для мероприятия, приуроченного году белорусской женщины, стал концертный зал Prime Hall. Насыщенная программа включала выступления ведущих экспертов-практиков, лидеров мнений, чья аудитория исчисляется миллионами. Поднимались актуальные темы самореализации, психологии, построения карьеры, сферы красоты и здоровья, личного бренда, поиска жизненного баланса. Как отметили организаторы, форум, являясь важным элементом поддержки государственной политики в год белорусской женщины, вносит весомый вклад в укрепление традиционных семейных ценностей и развитие института женского лидерства. Белорусская железная дорога с 8 по 11 июня меняет график движения поездов на участке Минск-Барановичи-Брест. Так, 8 и 10 июня отменяется из обращения поезд номер 733 Минск-Брест. В связи с этим для обеспечения проезда пассажиров назначается поезд номер 607 Минск-Брест отправлением из Минска 8 июня в 16:42 и прибытием в Брест в 21:19 и 10 июня отправлением из Минска в 16:50 и прибытием в этот же день в Брест в 21:36. Кроме того, в указанный период на участке Минск-Барановичи поезда региональных линий эконом-класса будут следовать измененным расписаниям. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Беларусь хотела бы иметь продвинутые серьезные отношения с Алжиром. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. «Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения. Может быть, самые лучшие из всех стран Африки», – сказал глава государства. К другим новостям. В Бресте наладили производство стройматериалов из старого пластика. 1000 тонн в день, ровно столько выпускает новая линия готовой продукции – от плитки до люков. Для перспективного производства на мусороперерабатывающем заводе построили отдельный цех. Мощное оборудование уже показало себя в работе, а полученные результаты переработки с заявкой на конкуренцию с бетонным аналогом. Пока изделия найдут применение на контейнерных площадках города. Позже будут использованы при благоустройстве городских улиц. Расширение линейки в дальнейшем позволит ее реализовывать в больших масштабах.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Жительница Барановичей перешла по фишинговой ссылке для оплаты штрафа ГАИ и перевела мошенникам около 800 рублей. В милицию обратилась 50-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей пришло сообщение о необходимости оплатить штраф ГАИ. В тексте была ссылка для оплаты. Женщина попросила подругу помочь ей. Та перешла по ссылке и ввела реквизиты банковской карты. В тот же момент со счета были списаны практически все деньги. Около 800 рублей. Возбуждено уголовное дело. В большинстве районов Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. В трех областях – Брестской, Гомельской и Гродненской – такие меры приняты на всей территории. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. В завершении новостей компании. Новинка 2026 года от туроператора Интерсити. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. Интерсити Бай и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, во многих районах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25.

песни по радио, они исключительно о этом чувстве, безусловно. Почему назло? Нет, надо радоваться этим моментам, когда вы вместе держитесь за руки, улыбаетесь друг другу и говорите самые важные слова. Действительно, это важно в жизни каждого человека, независимо от того, сколько ему лет. 12-12 на наших студийных. Здравствуйте, наши ненаглядные радиослушатели. Этот дневной эфир вместе с вами начинаем вот такими вот лирическими музыкальными композициями. Ну, а еще больше настроения и хорошей музыки, безусловно, ждет нас впереди. Меня зовут Женя Филинович, и эти 3 часа мы проведем вместе. Обсудим самые интересные новости. Как обычно, поговорим и узнаем информацию о погоде. Обновленная информация от Брест-Облгидромета уже совсем скоро. Ну и, конечно же, обсудим этот день. Как этот вторник проходит у вас? Напишите нам на номер Вайбера 399-2011. Второй рабочий день на этой неделе. Он легче, чем понедельник, или наоборот, немного сложнее? В общем, все ваши комментарии мы ожидаем и ждем здесь, на номер нашего Вайбера. И также смс-портал 9900. В качестве музыкального наполнения этого часа заявлено огромное количество музыкальных исполнителей и группы Джей Ло, и Дэвид Гетта, Джонни, также с композицией «Красивая» уже совсем скоро. Эд Ширан в продолжении этого музыкального часа, ну и только для вашего хорошего настроения. Пускай все будет хорошо и складывается самым наилучшим образом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

Продолжаем этот вторник на волнах Радио Брест. Только самая лучшая музыка. Хорошая информация и поводы для радости. А все потому, что мы обсуждаем, какой сегодня праздник. Можно отметить, собраться. Ну и, конечно, вспомните нас. Да, Радио Брест, 104.8 FM в городе Бресте. Поэтому обязательно будьте рядом. Сегодня 26-й день мая. День хождения босиком. Я, если честно, вот совсем недавно ловил себя на мысли, что вот хочется, вот знаете ли, вот по траве босиком походить. Вот не знаю, возможно, это с годами приходит. Может, к земле уже тянет, я понять не могу. Вот, но совсем недавно словил себя, да, именно на таком желании. В общем, сегодня дата официальная, 26 мая, можно пяточками босиком, да, вот где-то пробежаться. Так, еще какие праздники? День снежного барса сегодня на Алтае отмечается. Так, еще Всемирный день Дракулы, неожиданно. Значит, в этот день, именно 26-й день мая, отмечается еще день черничного чизкейка и день бумажных самолетиков. День книги в продолжении событий этого дня, а также день вишневого десерта, очень мной любимого. Продолжаем. Что еще случилось в этот день? Значит, в 1923 году во Франции стартовала первая гонка 24 часа Лемана. В 28-м году на заседании ФИФА было принято решение проводить раз в 4 года чемпионаты мира по футболу. Торжественное снятие границ между Белоруссией и Россией состоялось в 95-м году. Ну, а также на свет появился экстрасенс, по-другому не назовешь, Алан Чумак. А также актриса Хелена Бонем Картер отмечает сегодня свой день рождения. 12 часов 25 минут о событиях вашей жизни. Напишите нам также на номер нашего Вайбера 399-2011. Для чего эта информация нам необходима? В рамках следующего часа мы открываем час приветов и поздравлений и будем вас поздравлять с теми событиями, которые произошли в вашей жизни. Ну или, возможно, вы сами захотите поздравить кого-то. Напишите нам об этом, и мы от вашего имени, безусловно, также передадим все приветы и поздравления в адрес того либо иного человека. В середине этого часа информация о погоде на сегодняшний день. Поэтому будьте рядом.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде на сегодняшний день, 26 мая. Синоптики обещают нам переменную облачность и преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Во многих районах порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах 20-22 градуса, в Пинске 22-24. В Бресте сегодня до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Итак, еще немного коммерческой информации. Мы открылись. Самая уютная паноптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест. Бульвар Космонавтов 116. Паноптика. Всегда отличный выбор. И еще автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03». Более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03». Западный обход. Город Брест. Улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

яркое солнце, хорошая музыка. Вот залог отличного настроения сегодняшнего дня. Этот вторник продолжается. 12 часов 38 минут. Ну и до лета остается совсем немного. Ну а также совсем немного остается до начала тех самых летних каникулов у школьников. Да, ГАИ напоминает, что с 25 числа все водители должны передвигаться на автомобилях исключительно с включенным ближним светом или дневными ходовыми огнями. Не забывайте про это правило. Ну и, конечно же, о безопасности на дорогах поговорим уже совсем скоро в рубрике «Дорожный корреспондент». Присылайте нам информацию о том, если вы стали свидетелем какой-то пробки, возможно, нанесения дорожной разметки, хотя мы знаем места, где возможно затруднение в движении, да, и не раз уже об этом сообщали, в том числе и в выпуске новостей. Поэтому, безусловно, будьте внимательны, находясь за рулем, соблюдайте дистанцию, ну и, конечно же, правила дорожного движения. Ну а наш день продолжается. 12 часов и 39 минут. Впереди еще много хорошей музыки. Следующий час, напомню вам, посвятим вашим приветам, поздравлениям, самым добрым словам. Ну и в эту секундочку вспоминайте, у кого в этот день, 26 мая, например, день рождения. Может, какая-то другая памятная дата. Кто-то появился на свет. Ну или, возможно, лично в вашей жизни случилось что-то такое, чем бы вы хотели, чтобы мы вас поздравили. Обязательно пишите нам на Viber 399-2011 SMS-портал 9900.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

А на часах уже 12 часов и 54 минуты. Продолжается дневная смена на волнах Радио Брест. И мы вместе с вами очень плавно, буквально вот не торопясь, на цыпочках, да, уже стоим возле дверей часа приветов и поздравлений. Да, уже совсем скоро, через 6 минут мы постучимся и, конечно же, откроем те самые двери. И запустим ваши приветы и поздравления, самые добрые слова и слова признаний в эфир Радио Брест. Присылайте их скорее, а мы в рамках следующего часа все озвучим, все передадим и все обязательно перечитаем. А вместе с вами на протяжении еще 2 часов эфирного времени буду я. Меня зовут Женя Филинович. Вам приятного дня.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Молдову не резать пуповину и не терять прежних партнеров. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Дадоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. «Мы с большим уважением относились к вашему народу и вашей стране, и мы не хотим этого потерять. И вы, надеюсь, тоже», — сказал глава государства. Также Александр Лукашенко предложил на встрече обсудить тематику ЕАЭС. Это экономическое ядро нашего содружества. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которое я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться, сказал президент. В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» завершают создание новой памятной зоны. Об этом сообщил директор мемориального комплекса, член Совета Республики Александр Каркатадзе. По обе стороны от скульптуры разместится стена памяти с именами защитников Брестской крепости, которые попали в плен и погибли в фашистской неволе. Увековечить планируют более 50 человек, в их числе будет и капитан Зубачев, один из руководителей обороны цитадели над Бугом. Создание мемориальной зоны «Скорбь» вышла на финальный этап. Ожидается, что ее откроют 21 июня.
0: Новости.
1: 28 мая Брест отметит День пограничника. Праздничные мероприятия начнутся с 10 часов на площади Ленина, где пройдет церемония награждения военнослужащих. В 10:30 в шествии по улице Ленина примут участие руководство области и города, командование, ветераны и священнослужители, а также образцово-показательный оркестр. Шествие завершится у мемориала героям-стражам границ. В 11 часов состоится торжественный митинг у мемориала, где будут вспоминать подвиги пограничников. А в 11:30 не пропустите мотопробег до 100 мотоциклов по улицам города. С 12:30 до 17 часов в Брестском парке культуры и отдыха вас ждут развлекательные мероприятия, выставка вооружения и военной техники, концертная программа и полевая кухня с солдатской кашей. Новости компаний. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте dleki.by. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 16-21 тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 13-15, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.

Услышим каждого, ну и, конечно же, прочитаем привет каждого, кто пришлет нам его на номер нашего вайбера 399-2011. Это номер нашего вайбера, смс-портал 9900. Он также работает на прием ваших сообщений. Все дело в том, что час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест стартует с этой минуты. Ну и мы вместе с вами на протяжении этого часа, безусловно, узнаем много радостных поводов, конечно же, в вашей жизни, в жизни ваших самых знакомых и близких, которым вы будете адресовать свои сообщения. Присылайте их скорее, и мы, безусловно, все это прочитаем. Поэтому пишите, вспоминайте. Ну и музыка в наполнении этого часа, безусловно, также пускай будет отличным поводом для хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

Так, ну что, мы летим дальше и продолжаем ваше сообщение. Все, что прилетело к нам сюда, в этот момент, безусловно, озвучим. Всем привет, написала нам Елизавета. Спасибо большое, Елизавете, также огромный привет. Ну, напишите, Елизавета, как у вас дела? Как настроение у вас вообще? Где вы нас слушаете? Нам будет интересно почитать. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу поздравить всех с прошедшими именинами всех Ирин. Всем пожелать красоты, душевного и добра и счастья. И прошу передать привет моему Владу. Вот, это было также от Ирины. Классно звучит, да, моему Владу. Класс. Так, здравствуйте, Радио Брест. Сегодня особенный день. Ровно год назад я познакомился с одной замечательной и милой девочкой через соцсети. По общему на тот момент хобби. Думал, что просто будем обычными друзьями, потому что я на тот момент был в отношениях. И так получилось, что пообщались пару дней, а потом понимали, что влюбились друг в друга. Ну и дальше нас понесло. Были разные стороны, хорошие и не очень. Были моменты даже... что даже время летело незаметно. Ну, а теперь я понимаю, что сейчас все по-настоящему и все всерьез и без сомнения. Я тебя люблю, Полинка-малинка. Дальше будет больше романтики, больше любви. Я тебе обещаю. Все у нас будет хорошо. Это было от Сережи. Сереж, ну вы написали, конечно, нам сообщение. Вы знаете ли, вот если есть какое-то количество, максимальное количество сердечек, допустимое в сообщении, вот Сергей их и поставил. Я думаю, что даже он забрал с какого-то другого сообщения для того, чтобы перенести их сюда. Ну, в общем, вам огромного счастья мы желаем. Пускай, да, действительно, все будет хорошо. Так, привет нашему уютному домику, а также привет всем, кто вместе с нами. Сережа, Степа, Настя и Карина. Всем передали привет. Это был привет от Виктории. Ну и еще больше ваших приветов уже совсем скоро в рамках часа приветов и поздравлений. Обязательно пишите и отправляйте свои сообщения. В середине этого часа поговорим о погоде. Уже на самые ближайшие сутки точный прогноз от Брест-Облгидромета.

0: Погода.
1: Так, синоптики на сегодня нам обещают переменную облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 20 до 22 градусов, 22-24 ожидается в Пинске, в Бресте до 25 градусов тепла. Что касается ближайших суток, Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный 5-10, ночью порывы до 14 метров в секунду, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 12-14, днем 17-19 градусов, в Пинске ночью 13-15, днем от 18 до 20, в Бресте ночью 14-16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Сбербанк.бай.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк-Бай и по номеру 198.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

Отличный трек для хорошего настроения, ну и скорого лета. Кстати, по поводу лет скорого, здесь как раз-таки прилетело к нам сообщение. Анечка пишет: «Здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет лету. Жду скорой встречи. А также привет моей семье». Это было от Анечки. Прилетело к нам на номер Вайбера. Спасибо большое, Аня. Вам тоже огромный привет. Идем дальше. Хочу поздравить своего друга Никиту с рождением сына. Вот, это было от... Так, от кого это было? От абонента, чей номер заканчивается на цифру 0101. Ой, извините, 1101. Так, дальше идем. Есть еще у нас сообщение. Я поздравляю свою любимую племяшку Викторию Сурвила и ее будущего супруга Костю с назначением даты свадьбы. Пусть все сбудется. Да, ну и для, значит, для будущих супругов именно совет да любовь. Вот такая вот, вот такое вот пожелание. 399-2011, смс-портал... 9900, я начал забывать уже эти цифры, но я думаю, что если что, вы обязательно бы мне их напомнили. Передаю привет Евгении Борисовой и Светлане Анатольевне с пожеланием доброго здоровья и хороших выходных. Да, девочки, уже совсем скоро наши выходные, поэтому встретимся. Это написала нам Татьяна. Ну и своим коллегам из магазина Next прислала нам сообщение Светлана. Написали, что рады слышать Радио Брест. Мы рады, что мы вместе с вами где-то в магазине Next находимся. Магазину огромный привет. 13:42 минуты. Ну и вместе с вами продолжаем эфир дневной смены на волнах Радио Брест. Напомню, что это час приветов и поздравлений. И вот долетело к нам еще какое-то сообщение. Давайте узнаем, что здесь. Добрый день. Передайте привет Артему от Вероники Олеговны. Сообщение, которое, знаете ли, оно вроде бы как официально звучит, но я уверен, что точно наполнено любовью. Идем далее и продолжаем. На волнах Радио Брест только хорошая музыка. Вместе с вами буду сегодня до 15:00. Ну а вот в часе с 14 до 15:00 у нас запланированы еще и созвоны. Что это будет, узнаем уже совсем скоро.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест. Наши треки.

Вот он, финальный, заключительный, самый главный выход в рамках этого часа. Да, выход, когда мы подводим итоги. Когда мы подводим вот эту вот черту, ну и приглашаем вас уже в час следующий. А я просто напомню, что еще один час приветов и поздравлений на волнах Радио Бреста планируется в вечерней смене. С 18 до 19.00 вечерняя смена будет рада вашим сообщениям и самым теплым словам. Алексей Лихович будет вместе с вами. Ну и я, продолжая свой эфир, приглашаю вас уже в час следующий, который я, как я уже говорил ранее, у нас запланированы созвоны. Что это будет и почему именно в таком формате будет проходить следующий час, узнаете уже совсем скоро. Поэтому просто будьте вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. Ну или, находясь дома, просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест», и мы также будем где-то неподалеку.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Беларусь хотела бы иметь продвинутые серьезные отношения с Алжиром. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Президент обратил внимание, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом.
2: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
0: Новости.
1: Известный дрессировщик, генеральный директор Большого московского цирка, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству Эдгард Запашный в минувшую субботу посетил парк животных в Барановичском районе. «Я очень много раз слышал про парк животных и очень рад тому, что на территории Беларуси есть парк, который уже стал серьезной достопримечательностью. Но самое главное, он продолжает развиваться. Таких парков надо создавать как можно больше, потому что люди всегда тянутся к животным», – поделился впечатлениями Эдгард Запашный. Ассоциация Белорусская Федерация Футбола подвела итоги 9-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Лучшим игроком прошедшего уикенда признан брестский динамовец Егор Корцов. В конце первой половины домашнего поединка с дзержинским «Арсеналом» 26-летний российский полузащитник хозяев поля отдал голевой пас Ивану Зинькову, а после перерыва сам забил два мяча. Брещане одержали победу с сухим счетом 3-0 и занимают сейчас седьмое место в турнирной таблице. Новости компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 16-21 тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 13-15, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: 14:11, 26 майский, жаркий, очень хороший день. День, когда мы вместе с вами, ну, можем желания какие-то загадать, да? Ну, а может быть, в этот день в вашей жизни конкретно произошло что-то такое, вот вы готовы с нами поделиться? Тогда делитесь обязательно и пишите нам свои сообщения. Ну, а у нас хорошее настроение, и мы говорили, что в рамках этого дня, ну, для вас запланированы в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС созвоны. И на связи у нас старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. И мы сегодня вместе с вами обсудим, узнаем, поговорим. В Ивановском районе проходит 18-й областной слет учащихся факультативной группы по направлению безопасность жизнедеятельности. Ну и слет Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Юлия с нами на прямой связи. Мы уже коротко с Юлей пообщались. А прямо сейчас Юлия нам расскажет о том, что конкретно там происходит. Юлия, здравствуйте. Итак, расскажите, вот вы как специальный корреспондент буквально с места событий, что вот, секундочку, происходит конкретно на ваших глазах.
2: В Ивановском районе на базе отдыха Завышье стартовало одно из самых ожидаемых масштабных молодежных событий этой весны. Областной полевой слет Белорусской молодежной общественной организации юных спасателей пожарных. С 26 по 29 мая живописный берег озера Завышанское превратится в палаточный мини-городок. Сюда приехало 170 ребят, которые представляют команды из всех 16 районов Брестской области и города Бреста. Это лучшие из лучших активисты движения БМУСП, которые уже прошли отбор на местном уровне и доказали свое право защищать честь своих регионов. Программа слета рассчитана на 4 насыщенных дня, и никаких поблажек на возраст здесь не предусмотрено. Все условия максимально приближены к реальным будням спасателей. Ребятам предстоит продемонстрировать свои силы, выносливость и эрудицию в 8 ключевых конкурсах. Им необходимо пройти тестирование в номинации «Знатоки ОБЖ», показать безупречные навыки оказания первой помощи пострадавшим, преодолеть сложнейшую туристическую полосу препятствий, а также проявить свои творческие таланты в конкурсе «Хит безопасности». Кроме того, строгая судейская коллегия оценит железную дисциплину и быт участников в рамках конкурса «Полевой лагерь». Традиционно самыми зрелищными этапами станут боевое развертывание и пожарная эстафета, где юноши и девушки работают с настоящим аварийно-спасательным оборудованием на скорость, примеряют экипировку и подают воду для поражения мишеней. Каждый из 8 конкурсов – это серьезное испытание, которое требует от команд предельной концентрации. Для ребят этот слет не просто соревнование, секундомеры и баллы – это огромный опыт командной работы, взаимовыручки и настоящая романтика палаточной жизни. Здесь они находят новых друзей и получают уникальные навыки безопасного поведения, которые пригодятся им в течение всей жизни. Мы гордимся тем, что многие участники нашего молодежного движения в будущем связывают свою судьбу с МЧС и приходят к нам на службу уже осознанно, будучи настоящими профессионалами. Слет продлится по 29 мая. В этот финальный день мы подведем итоги, назовем победителей в общекомандном зачете и вручим заслуженные кубки. Мы желаем всем участникам удачи на этапах, кубков, копилку и, как говорят у нас спасателей, сухих рукавов.
1: Да, ну, действительно, романтика палаточной жизни. Но напомню вам, что 170 человек, 16 районов, и 16 районов и города Бреста, они разбили вот палаточный лагерь на берегу озера Завышанское. И вот на протяжении 4 дней соревнуются за звание лучших именно в этом деле. Ну, а мы уже совсем скоро свяжемся вновь. Напомню вам, что в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС сегодня обсуждаем и рассказываем вам о том, как в Ивановском районе проходит слет юных спасателей пожарных. Наш эфир продолжается. 14:16 на студийных. Немного рекламной информации. И Федук далее в эфире.
0: Реклама.
3: фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Итак, продолжаем эфир. Напомню вам, что сегодня в Ивановском районе проходит слет юных спасателей и пожарных. Ну, мы пообщались немного о самом формате, узнали, что же там происходит в этот момент, насколько горячие условия ожидают всех, кто принимает участие в этом событии. 170 человек из 16 районов и города Бреста разбили палаточный лагерь на берегу озера Завышанск. И прямо оттуда, с места событий, мы совсем недавно общались с Юлией Колток. Ну, а далее у нас в эфире, так сказать, своими ожиданиями, своими впечатлениями о том, как проходила подготовка к этому слету, расскажет участник слета, которого зовут Кирилл Санчук. Кирилл, в эту секундочку с нами на прямой связи. Алло, Кирилл, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях и что вы чувствуете конкретно, находясь именно на этих испытаниях. Пожалуйста.
2: Для нашей команды этот слет – первый опыт участия в столь масштабном мероприятии. Мы очень рады оказаться среди столь талантливых и целеустремленных ребят. И благодарны организаторам за возможность проявить себя, показать уровень подготовки и перенять опыт у других команд. Подготовка к слету была непростой, но очень интересной и полезной. Самым сложным оказалось совместить тренировки по всем 8 конкурсам. Нужно было уделить внимание и теории, и практике, и физической подготовке. Особенно непросто далось прохождение туристической полосы и преодоление водной преграды. Эти этапы требуют не только хорошей физической формы, выносливости и ловкости, но и слаженной работы всей команды, умения быстро принимать решения в нестандартных ситуациях. В то же время некоторые этапы дались нам легче. Например, в конкурсе «Знатоки ОБЖ» ребята показали отличное знание теории. Видно, что школьники серьезно относятся к изучению факультативного курса. Установка палатки после многочисленных тренировок стала уже привычным делом. Мы отработали этот навык до автоматизма, учли все нюансы, от выбора ровной площадки до надежного закрепления оттяжек. Основной упор в подготовке мы сделали на конкурс «Палаточный городок» с тематикой «Безопасная Беларусь глазами начинается с нас». Мы постарались не просто выполнить задание, а творчески подойти к оформлению, отразить идею безопасности через визуальные образы и интерактивные элементы. Ребята предложили много интересных идей. Например, создать мини-стенды с правилами поведения в лесу, у воды, при пожаре, оформить уголок первой помощи и даже организовать небольшую викторину для гостей городка. Также много времени уделили отработке навыков оказания первой помощи. Это жизненно важные умения, которые могут пригодиться в любой момент. Мы тренировались на манекенах, отрабатывали алгоритмы действий при разных видах травм и неотложных состояний, учились работать в паре и передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. Мы проводили регулярные тренировки 3 раза в неделю после уроков и дополнительные занятия по выходным. В ходе занятий мы не только отрабатывали навыки боевого развертывания и оказания первой помощи, но и тренировались устанавливать палатки и оборудовать лагерь, повторяли теорию по ОБЖ и разбирали типичные ошибки, устраивали мини-соревнования по прохождению туристической полосы и преодолению водной преграды, репетировали командную работу и взаимодействие на всех этапах. Кроме того, мы изучали тактику других команд, разбирали видеозаписи предыдущих слетов, чтобы учесть их опыт и избежать возможных промахов. Мы очень надеемся, что наша подготовка не пройдет даром. От слета ждем прежде всего обмена опытом с другими командами, новых знакомств и ярких впечатлений. Конечно, мы стремимся показать достойный результат, занять высокое место в общем зачете, но главное для нас, чтобы ребята получили удовольствие от участия, почувствовали себя частью большого движения юных спасателей и еще раз убедились, как важно знать и соблюдать правила безопасности. Участие в таком слете – это не просто соревнование. Это возможность для школьников применить на практике знания, полученные на уроках ОБЖ, развить лидерские качества, научиться работать в команде и осознать свою роль в обеспечении безопасности общества. Мы верим, что такие мероприятия воспитывают ответственность, патриотизм и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Желаем всем участникам удачи, пусть победит сильнейший, а слет станет праздником знаний, дружбы и взаимопомощи.
1: Да, спасибо большое, говорим Кириллу, участник Кирилл Санчук сказал нам о том, как обстоят дела в Ивановском районе на слете юных спасателей пожарных. Уже в рамках следующего выхода пообщаемся с очередным участником или даже участницей этих состязаний. Узнаем много интересного. Ну и, конечно же, из первых уст прямо в рамках этого часа обсудим и поговорим, что же там интересного еще запланировано, ну, на предстоящих 4 дня. Да, ну а мы пока продолжаем. 14 часов 27 минут. Стромая далее в продолжении эфира музыкального. Ну и совсем скоро прогноз погоды на ближайшие сутки.

0: Погода.
1: О погоде прямо сейчас, на ближайшие сутки. Брест-Облгидромет информирует нам, что на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Ночью порывы до 14 метров в секунду. А утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. В Барановичах этой ночью 12-14, днем 17-19 градусов. В Пинске ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте этой ночью 14-16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем узнавать немного более. 70 человек, 16 районов города Брест разбили палаточный лагерь. Все это состоялось на берегу озера Завышанское. И на протяжении 4 дней команды будут соревноваться за звание лучшей. Накануне они уже выяснили, кто из них лучший в знании ОБЖ. И провели боевое развертывание. И даже исполнили хит безопасности. Да, об этом всем и не только. Прямо сейчас мы продолжим, безусловно, общение. О своей команде, о планах команды, идеях и дополнительных испытаний теперь расскажет представительница Барановичского региона и участница слета. Ее зовут Кира Крольчук, она также вместе с нами на прямой связи. Ну что же, Кира, тебе слово, вот секундочку, предоставляется, ты в прямом эфире.
2: Честно, волнение зашкаливает. Вокруг опытные команды, которые уже не раз ставили палатки на скорость и проходили туристическую полосу. А для меня этот слет, как экзамен на зрелость, пахнет костром и настоящим командным духом. Знаете, что было самым сложным в подготовке нашей команды? Синхронность. Когда ты учишься оказывать первую помощь, секунды решают все. А в палаточном городке важно не просто поставить тент, а донести идею. Безопасная Беларусь глазами начинается с нас. Спорили до хрипоты, как лучше обыграть тему. Но оказалось все намного легче. Нужно просто гореть желанием. Когда цель одна, все сдружились за неделю. Даже установка палатки под дождем на тренировке стала для нас приключением, а не наказанием. Главный упор мы сделали на конкурс «Палаточный городок». В этом году он звучит как манифест. Наша маленькая палаточная деревня – это модель страны, где каждый уголок безопасен. Мы вложили туда не только наши навыки, но и душу. Хотя знаю, парни ждут боевое развертывание. Это их стихия, скорость и напор воды. А девчонки штурмуют водную преграду и хит безопасности. Тут нужна не только сила, но и харизма. Как готовились? По полной программе. Изучали ОБЖ по реальным карточкам сайта МЧС, чтобы знать, как действовать при любой чрезвычайной ситуации. Набивали шишки на туристической полосе и репетировали оказание первой помощи друг на друге. Повязки, жгуты, сердечно-легочная реанимация. Родители уже ворчат, что дома все перевязано бинтами, но зато мы готовы к любому повороту. Мои ожидания от слета? Я жду не просто медалей, я жду чувства, что мы настоящая команда. Что если мы пройдем все 8 этапов от палатки до хита безопасности, то в жизни мы тоже сможем подставить плечо. Каким будет выступление нашей команды? Верю, ярким, четким и ответственным, потому что мы из Барановичского региона, а это значит, держим удар. Держите кулачки и помните, ваша безопасность в ваших руках, ну и немножко в наших.
1: Ну, конечно же, мы держим кулачки за вас и за всех тех, кто проходит те самые 8 испытаний. Да, ну и, безусловно, желаем вам, конечно, всем удачи. Напомню вам, что сегодня вместе с нами, с места событий буквально, вот, с горячей информацией, только что была представительница и участница слета, ее зовут Кира Крольчук. Мы продолжаем наше общение в рамках рубрики «Безопасный вторник». С МЧС. Юлиана Караулова далее с композицией «100 сердец» в продолжении эфира музыкального для всех тех, кто собрался. Именно там собрался, в Ивановском районе, где и проходит слет юных спасателей и пожарных.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: что можно делать под музыку на волнах Радио Брест? Можно работать, можно не работать, можно отдыхать, можно куда-то направляться из точки А в точку Б. Да, можно попевать очень громко или, например, ставить палатку. Да, такое тоже можно, но это при условии, что вы, как и 70 ребят из 16 регионов и города Бреста, отправились в лагерь на берегу озера Завышанское. А об этом прямо сейчас более подробно поговорим.
1: Безопасный вторник. Сам час.
0: Ну, там на протяжении 4 дней команды соревнуются за звание лучших. Ну, и накануне ребята уже выяснили, кто из них лучший. И в здании ОБЖ, и там еще и развертывание боевое. И много-много-много всего еще предстоит сделать. Ну, а прямо сейчас поговорим о том, что же оказалось сложнее или, наоборот, легче. И, может быть, даже не ожидали этого. О тех чувствах, которые испытывали. И вместе с нами на связи еще один участник этих состязаний. Его зовут Егор Юрковец. Он на прямой телефонной связи, поэтому прямо сейчас ему слово. Давайте узнаем о его впечатлениях.
2: Признаюсь честно, когда впервые услышал, что нас отобрали на областной слет, я даже не сразу поверил. Сердце застучало быстрее, ведь это не просто соревнование, а настоящий вызов самому себе. Впервые участвую в таком масштабном мероприятии, и от одной мысли, что рядом будут десятки таких же ребят со всей области, захватывает дух. Подготовка оказалась куда серьезнее, чем я ожидал. Поначалу казалось, что все будет легко. Ну, что там, палатку поставить, пару вопросов по ОБЖ ответить. Но реальность оказалась другой. Больше всего вымотали тренировки на туристической полосе. Крутые подъемы и спуски требовали и сил, и ловкости, и смекалки. А водная преграда вообще стала настоящим испытанием. Нужно было не просто переправиться, но и действовать четко и слаженно с командой. Пару раз мы даже чуть не опрокинулись, зато потом, когда получилось, радовались как дети. Были моменты, где я почувствовал себя настоящим профи, например, на конкурсе «Знатоки ОБЖ». Многие вопросы я знал на зубок, спасибо нашему учителю, который так интересно подает материал. А установка палатки после десятка тренировок превратилась в своего рода ритуал. Мы уже на автомате распределяем роли. Кто колышки забивает, кто оттяжки крепит, кто проверяет устойчивость. Отдельная история – тренировки по оказанию первой помощи. Сначала было немного страшно работать с манекеном. Вдруг сделаю что-то не так. Но инструктор терпеливо объяснял каждый шаг. Показывал, как проверять дыхание, как делать непрямой массаж сердца, как останавливать кровотечение. Теперь я точно знаю, если вдруг рядом кто-то пострадает, я не растеряюсь и смогу помочь. Мы тренировались почти каждый день. Иногда было тяжело. Мышцы болели, хотелось просто отдохнуть. Но стоило вспомнить, что ребята рассчитывают на меня, и силы снова появлялись. Сейчас, накануне слета, я испытываю целую бурю эмоций. Волнение, конечно, но вместе с ним азарт, любопытство и даже гордость за то, что я стал частью этой команды. Я не загадываю наперед, какое место мы займем. Для меня важнее другое. Я уже научился многому, стал сильнее и увереннее. И если даже мы не победим, я точно знаю, эти дни запомнятся на всю жизнь. Хочется сказать спасибо нашим наставникам за терпение, ребятам за поддержку и, конечно, организаторам слета за такую возможность. Пусть победит сильнейший, но главное, пусть каждый из нас станет чуточку мудрее, дружнее и увереннее.
0: Да, мышечные спазмы, десятки тренировок, первая помощь, инструктора, ну и романтика палаточной жизни. Это все и многое другое прямо сейчас вот ожидает ребята, которые собрались на озере Завышанском и на протяжении 4 дней будут соревноваться за звание лучших. Но в этом всем, безусловно, нужно поблагодарить и самих ребят, и всех тех, кто организовывал данное событие, ну и пожелать всем, конечно же, успехов. Ну а мы, дамы и господа, в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС сегодня были на связи с ребятами, непосредственными участниками этих событий, ну и они поделились своими впечатлениями.

Вам желаем, безусловно, всем успехов. Пускай обязательно все получится. Ну и, конечно же, ждем каких-то результатов, о которых, я думаю, непосредственно Юлия Колток расскажет нам уже на следующей неделе, когда вернется с этих испытаний, состязаний и безопасный вторник с МЧС проведет вместе с нами в этой студии. 14:57. Меня зовут Женя Филинович. Я прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Как обычно, дневная смена на волнах Радио Брест с 12 до 15:00. Ну а пока немного музыки в продолжении этого часа. Ну а следующий час полностью будет посвящен музыкальному настроению. 16 до 19:00 на волнах Радио Брест стартует вечерняя смена.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Александр Лукашенко отметил, что во время его официального визита в Алжир в декабре 2025 года и переговоров с президентом страны он убедился, что экономики двух государств абсолютно сопрягаемы. Глава государства рассказал, что встреча с лидером Алжира оставила у него самое большое впечатление по итогам визита. «Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения. Может быть, самые лучшие из всех стран Африки», – сказал глава государства.
3: «Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту».
0: Новости.
2: Белпочта обращает внимание на новую схему мошенничества для обмана клиентов. Злоумышленники направляют по электронной почте и в мессенджерах сообщения о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в интернете. При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где у него запрашиваются данные банковской платежной карты. РУП Белпочта обращает внимание, что предприятие направляет клиентам сообщения о поступлении почтовых отправлений только информационного характера. Рассылка сообщений, указывающих на необходимость оплаты почтовых услуг по ссылке в режиме онлайн с последующим вводом данных банковских платежных карт, не осуществляется. Белпочта просит клиентов быть внимательными при переходе по ссылкам. В связи с проведением массовых мероприятий 30 мая с 9 до 16 часов в Бресте вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин на следующих участках. Улица Зубачева от пересечения с улицы Губака до Варшавского шоссе. Улица Гоголя от здания номер 1 до улицы Зубачева. Улица Губака от улицы Зубачева до улицы Ленина. Улица Ленина от улицы Губака до проспекта Машерова. Проспект Машерова от остановочного пункта Машерова до улицы Зубачева. Учитывайте данные изменения при построении своих маршрутов. И последнее. Напоминаем, что в стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В период проведения мероприятия предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность от предупреждения до штрафа в размере до 3 базовых величин. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 16-21 тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 13-15, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
0: Наши песни.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Время выбирать». Меня зовут Алексей Рихович, и сегодня мы говорим о том, как сделать первый шаг в профессии. Мой гость в студии – это инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денис Громик. Ему всего 20 лет, он окончил юридическое отделение политехнического колледжа, а сейчас параллельно с работой получает еще и высшее юридическое образование в Брестском госуниверситете имени Пушкина по сокращенной программе. Как в 20 лет совмещать погоны, учебу и уже работать в ГАИ? Об этом не только в течение следующего часа. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: В 20 лет вы уже инспектор. А давайте вспомним 2015 год. Лет 10. Нам и вот вы мечтали о мигалках, жезле или, может быть, хотели быть космонавтом или айтишником?
3: Ну, смотрите, в 10 лет я уже прекрасно понимал, что хочу связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. И в ходе моего взросления определились четкие ориентиры, которые уже и привели меня в Государственную автомобильную инспекцию. Для меня это было осознанное решение, основанное на трех важных аспектах. Первое – это, конечно, дисциплина, также польза обществу. И третья, самая главная и самая личная причина – это пример моего отца.
2: А, то есть это династийная такая история.
3: Да.
2: Что изменилось в восприятии ГАИ после того, как вы надели форму сами? Раньше казалось, что они только штрафуют, а ведь на деле как это?
3: С первых дней, как я начал работать, для меня пришло четкое понимание, что сотрудники органов внутренних дел призваны не только штрафовать и пресекать административные правонарушения, но в первую очередь мы нацелены на профилактику правонарушений. Мы не хотим оштрафовать, мы хотим спрофилактировать, объяснить человеку. И уже впоследствии будем применять санкции статьи, установленные законодательством.
2: Вот выбор пал на юридическое отделение в Брестском политехническом колледже. Почему именно сразу колледж, а не 11 классов, универ сразу? Скорее в профессию. Это было главное?
3: Это было один из факторов, скажем так. Я в 15 лет поступил на юридический факультет в политехнический колледж и уже для себя прекрасно понимал, где я хочу работать. И, конечно же, мне хотелось побыстрее вступить в ряды сотрудников органов внутренних дел. И обучение в колледже у меня длилось 3 года. И когда я закончил обучение, уже мои сверстники были на первом курсе университета, а я только-только закончил. Но следует также учитывать тот факт, что после окончания колледжа обучение в университете составляет 3 года и 6 месяцев. Это по сокращенной программе, если ты идешь конкретно в политехнический университет города Бреста, и если ты окончил юридический в колледже, у тебя идет сокращенная программа. И по факту я получу высшее образование вместе с теми, кто учился со мной в школе. Но у меня уже есть трудовой стаж.
2: Да, кстати, вот. А вот есть какая-нибудь краткая история с практики учебы в колледже, что запомнилось больше всего? Может быть, это боевое крещение на практике или же преподаватель, который изменил ваше мышление?
3: Смотрите, так сложилось, что когда учился в колледже, и я также проходил практику в ГАИ. И из этой практики я подчеркнул некоторые моменты, которые уже в дальнейшем дали мне как минимум понимание того, как работают сотрудники ГАИ. Это, так скажем, стало основой для моей дальнейшей службы.
2: Большое спасибо. Итак, нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся. Пока небольшая музыкальная пауза на радио Брест.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
0: Наши песни.
4: Ты знаешь, этот год изменил много.
5: И что же?
4: В нем появилась ты.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, продолжаем. Это программу «Время выбирать». Напоминаю, что сегодня со мной в студии инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денис Гроль. Следующий вопрос у нас будет таким. Вот, Денис, вы уже сейчас работаете, но при этом учитесь в классическом университете на юриста по сокращенной программе. Но ведь график инспектора — это же не с 9 до 18. Когда удается вообще поспать?
3: Смотрите, на данный момент я действительно учусь в университете по сокращенной программе в связи с тем, что я закончил колледж. И университет предоставляет такую возможность получить высшее образование за 3 года и 6 месяцев на заочной форме обучения. И когда начинается у меня непосредственно время сдачи экзаменов, то есть сессия, мне от работы предоставляется социально оплачиваемый отпуск на период этой сессии. И в период сдачи экзаменов я успеваю учиться и очень хорошо высыпаюсь.
2: Это хорошо. Вот не было ли мысли просто бросить учебу, когда еще и работа навалилась? Что дает конкретно эта вышка, чего могло не хватить в колледже?
3: Мысли о том, что хочу бросить учебу, у меня никогда не возникало, потому что я для себя сам прекрасно понимал, что без высшего образования я не смогу идти дальше по карьерной лестнице, грубо говоря. И в первую очередь в нашей структуре высшее образование дает возможность получить высокое звание и, конечно же, должность.
2: Отделение агитации и пропаганды. Мы уже немножко затронули эту тему в первом выходе. То есть вы не просто ловите нарушителей, а все-таки вы пытаетесь их переубедить. Чему научил университет именно в общении с людьми?
3: Смотрите, работа в агитации и пропаганде сама под собой подразумевает профилактику административных правонарушений и дорожно-транспортного травматизма. К примеру, сейчас, в преддверии летних каникул, мы делаем максимальный упор на учреждения образования, то есть школы, детские сады, чтобы дети для себя понимали, что дорога — это не место для игр.
2: Ну да, особенно как раз-таки в дни школьных каникул. А были ли случаи, когда приходилось являться на пару после дежурства или смены? Вот как преподаватели реагируют на студента в форме, если прям в форме пришлось прийти на пары?
3: Смотрите, как я уже говорил ранее, от работы мне предоставляется социальный отпуск, и на период сессии мне не приходится, скажем так, бежать после ночной смены. Мне удалось исключить подобные случаи. Но некоторые преподаватели действительно знают, где я работаю. И хочу сказать, что в университете имени Пушкина все равны. И я также сдаю экзамены, также учу, как и мои одногруппники.
2: Отлично, спасибо большое. Оставайтесь вместе с нами, дорогие друзья. Мы вернемся в середине этого часа. Не пропустите прогноз погоды и рекламу. Ну и мы вернемся и поговорим о первом рабочем месте Дениса и лайфхаках его в профессии.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 16-21 тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 13-15, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Возвращаемся в студию «Радио Брест». Это программа «Время выбирать». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облсполкома Денис Громик.
3: Еще раз здравствуйте.
2: Да. Ну что ж, продолжаем и говорим мы уже о профессии, о первых днях на работе. Так, первый день в межрайонном отделе ГАИ. Вы волновались? Что было самым страшным? Все-таки наставник с указкой или первый протокол?
3: Смотрите, в группе агитации и пропаганды я работаю относительно недавно, и приходя на работу в первый день, я уже был знаком со своими коллегами, которые и помогли мне освоиться и убрать волнение. Они научили меня правильному процессу работы и до сих пор помогают осваиваться и наставляют меня, показывают, как правильно и как надо.
2: Приходится работать с молодыми водителями, хотя вы сами их ровесник. Как удается говорить с ними, чтобы вот они слушались? Срабатывает человеческое лицо или все же строгость закона?
3: Смотрите, зачастую приходится работать, конечно, с людьми старше меня. И в первую очередь нужно проявлять уважение к любому гражданину, будь он моложе или же старше меня. Но молодые водители, они не терпят давления. Я общаюсь с ними с уважением, без фальши. И не читая им какие-то лекции, не учу их жизни, просто объясняю, какие последствия могут наступить. Ну, на запреты они пропускают мимо ушей. А вот когда чувствуют, что ты понимаешь их логику и ошибки, они начинают тебя слышать.
2: То есть такое доверие рождается.
3: Да.
2: А вот однокурсники, которые не в погонах, как они реагируют на то, что вы являетесь инспектором? Не боятся звонить, спрашивать: «Дэн, а вот если меня остановят, что делать?»
3: Мои одногруппники действительно знают, что я работаю в ГАИ, и спокойно на это реагируют. Общение у меня с ними построилось таким образом, что мы как друзья, то есть на дружеской ноте. И они прекрасно понимают, что если кто-то из них нарушит какое-либо правило дорожного движения, они должны будут сами нести ответственность за свои поступки и действия.
2: Да, то есть у нас вот такого кумовства у нас не принято. У нас закон есть закон, для всех един. Ну и о привилегиях. Молодому специалисту вообще сейчас дают жилье, помогает ли руководство, или первый год это некий метод выживания?
3: Конечно же, молодому сотруднику оказывается всесторонняя помощь в вопросе обеспечения жильем. В самом начале, если сотрудник только переехал с какого-то другого города, ему будет предоставляться как минимум комната в общежитии, и также вы можете стать на очередь на получение своей собственной квартиры. А пока вы ждете эту очередь, вам предоставят арендное жилье, где вы будете жить как в своем, только платить будете гораздо меньше.
2: По-моему, прекрасно. Вот еще один плюсик к выбору данной профессии. Кстати, о выборе и о советах сверстникам мы поговорим уже буквально через пару музыкальных композиций.
0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
4: Радио Брест.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: И вот как раз-таки о выборе и о помощи в выборе профессии мы сейчас и поговорим с моим гостем. Итак, Денис. Программа наша так и называется «Время выбирать». Нас слушают ребят, которые сейчас на распутье. Колледж, армия, работа на заводе или вуз. Что можно сказать скептику, который говорит, от в госорганах, видите ли, сейчас скучно и мало платят?
3: Насчет скучно, я сразу скажу, это, пожалуй, самый большой миф. Каждый день это новый вызов. Ты никогда не знаешь, что принесет тебе смена, и в системе МВД стабильность – это не просто слово. Ты получаешь достойное денежное довольствие, полный социальный пакет, медицинское обеспечение, возможность получения жилья, и в 20 лет я уже имею стабильную работу, учебу и четкие карьерные перспективы.
2: А вот лично какую самую главную крутую вещь в вашей работе вы можете назвать, за которую вот вы любите свою работу? Ну, кроме ЗП.
3: Наверное, это возможность предотвращать трагедии и помогать людям в случае, когда ДТП уже произошло.
2: Ну что ж, поэкспериментируем. Допустим, у нас тут рубрика «Полезный совет». И вот что нужно знать подростку, чтобы к 25 годам не жалеть о выборе профессии? Вот раз, два, три секунды размышления, блиц-ответ, пожалуйста.
3: Так, давайте, ну, первое, что ему нужно не стесняться и самому проявлять инициативу в плане знакомства с предпочтительными профессиями. Это позволит избежать множества проблем на начальном этапе. Кому-то не понравится рано вставать на смену, кто-то не любит работать с документами.
2: Ну и вот на календаре у нас 26 мая, 2026 год. Через некоторое время вы старший инспектор, потом лейтенант. Вот какая мечта именно вот через 12 лет кем быть?
3: Моя мечта на работе – это в первую очередь снижение количества ДТП на дорогах и повышение культуры участников дорожного движения. Это я говорю не только про водителей, но также и про пешеходов.
2: Ну что ж, мечта хорошая, благородная. Я благодарю нашего гостя за сегодняшнюю эфирную встречу. Я думаю, что наш сегодняшний разговор поможет очень многим ребятам определиться в выборе и какой-то вот такой манок, какое-то такое направление мы им дали. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был инспектор группы по агитации и пропаганде

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Дадоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова.
2: Может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 2018 году на возвышенности какой-то, вот перед глазами картинка, я оттуда смотрел на Кишинев. А он был весь в цвету, все расцветало, весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу? И трудолюбивый же народ, молдаване, они горы могут свернуть. Как кому-то отдать или включить в состав какого-то другого государства? Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников сберечь Молдову для молдаван.
0: Новости.
1: К другим новостям. В Брестской области скошено более 30% трав первого укоса. Первый укос трав проведен более чем на 71 тысячи гектаров, что составляет 31% отведенной площади. Ежедневный прирост кошения трав в юго-западном регионе превышает 5%. Это позволило аграриям выйти на оптимальные темпы косовицы, пишет СБ «Беларусь сегодня». У Брестской городской больницы номер 1 ветер повалил дерево на пешеходную дорожку. При падении ствол повредил дорожный знак. Городские службы среагировали оперативно. Сотрудники Брестского ГУЧС распилили ветки, обеспечив безопасность. Специалисты коммунальника с помощью спецтехники вывезли ствол. Проход для пешеходов полностью освобожден. В МЧС напомнили: ветреную погоду держитесь подальше от высоких деревьев. Заметили

0: Валенное дерево, звоните 115. В Барановичах проходит республиканский конкурс исполнителей на цимбалах. Третий открытый конкурс собрал цимбалистов со всей страны. Участвуют музыканты в возрасте от 14 до 31 года, учащиеся выпускники школ искусств, гимназий, колледжей, средних, специальных и высших учебных заведений в сфере культуры. Итоги конкурса подведут 28 мая. В этот же день состоится награждение победителей. Новости компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.11 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович, и ближайшие 3 часа мы проведем вместе с вами. За это время мы успеем узнать массу интересной полезной информации. Также, конечно же, с 6 до 7 вечера, не без того, обязательно передадим все самые лучшие приветы и поздравления. А также сегодня мы с вами узнаем, почему майские именинники иногда бывают более везучими по жизни. Интересное происшествие в отеле в Румынии. Какой же незваный, непрошенный гость напугал всех постояльцев. Это в разряде «Ну и новостей». Забавный искусственный интеллектуальный ошейник, который помогает лучше понимать собак и кошек. Где его изобрели, также расскажу. А вот в рубрике «Водительский комитет», такая рубрика «Советов и лайфхаков для автомобилистов», узнаем о том, какие советы владельцам китайских автомобилей дают эксперты, если у них вдруг зависла электроника. Вот такой план на ближайшее время. Оставайтесь вместе с нами. Самое интересное только впереди. Конечно же, только хорошая музыка. Джейс Глини, Hold My Hand. Совсем скоро. Чуть пораньше. Антон Ба, Юджин Вероновик и Poker Face. А вот Ava Max и Kill It Queen буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
5: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Это рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Очень хорошо, что очень многим в нашей жизни управляет компьютер. Ну а что бывает, что у него есть такое свойство, как зависать у этих самых электронных компонентов? Если это завис компьютер, просто немножко сетуем и, скажем так, перезагружаем его. А что быть, если электроника начинает виснуть конкретно в автомобиле? Это же еще и опасно. Так вот, технический эксперт назвал простой способ восстановления работы боковой бортовой электроники китайских автомобилей, которые, собственно, не требует обращения в сервис. Да, рост числа китайских машин на рынке сопровождается иногда жалобами владельцев на сбои мультимедийных систем, зависание экранов и даже отказ сенсоров. Проблема еще усугубляется тем, что на дисплее сегодня выведено управление важнейшими функциями – климатом, обогревом и системами стабилизации. Выход экрана из строя лишает водителя возможности не только слушать музыку, но и регулировать температуру в салоне или даже обогрев стекол. По словам эксперта, чаще всего сбои наблюдаются у недорогих моделей мало распространенных брендов, где мощность процессоров и объем оперативной памяти не всегда соответствуют нагрузке. В жаркую погоду перегрев блоков электроники увеличивает вероятность отказов, равно как и установка большого числа сторонних приложений. Типичные симптомы неполадок – это черный экран, отсутствие реакции на касание, большая задержка отклика, зависание картинки с камер заднего вида и сбои датчиков давления в шинах. Сервисные центры и дилеры в подобных случаях нередко прибегают к самому доступному методу – временному отключению от аккумуляторной батареи автомобиля. Процедура, которую владелец может выполнить, собственно, и самостоятельно, начинается с выключения зажигания и открытия капота при незапертой водительской двери. Это важно. После этого необходимо гаечным ключом ослабить крепление и снять минусовую клемму с аккумулятора, оставив автомобиль в таком состоянии на 10-15 минут. Затем клемму возвращают на место и надежно затягивают соединение, после чего основные функции бортовых систем восстанавливаются автоматически. Но из побочных эффектов после перезагрузки просто возможен сброс счетчика суточного пробега и бортовых часов, а в отдельных случаях требуется повторно обучить стеклоподъемники и привод люка. Ну а так все, работает вот и все секреты, пробуйте. Это была рубрика советов лайфхаков для автомобилистов, водительский комитет. Берегите себя, удачи на дорогах.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации в Ресоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 5-10, ночью порывы до 14 метров в секунду. Утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 16-21 тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 13-15, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время.
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
8: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Белагропромбанк.
10: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Наши песни.

0: ситуацию исправить. Китайский стартап запустил предзаказ на устройство с искусственным интеллектом PetiChat. Оно, по заявлениям создателей, способно переводить звуки, эмоции и поведение кошек, собак в понятный человеку текст с точностью до 95%. Небольшой гаджет в форм-факторе ошейника, ну тут неудивительно, уже привлек внимание тысяч владельцев животных. Однако столкнулся также и с волной скепсиса. Ну куда же без него? Потому что от научных подтверждений-то не имеется. Разработчики утверждают, что устройство анализирует вокализацию, мимику и движение питомца в режиме реального времени, выводя их на экран смартфона в виде субтитров, типа «Я голодна» или «Не трогай меня». В основе технологии лежит облачная языковая модель Quen от Alibaba Cloud, обученная на обширной базе данных звуков и поведенческих паттернов животных. Несмотря на то, что технология позиционируется не как игрушка, а как системное решение в области поведения животных, никаких независимых тестов, рецензированных исследований или отчетов, способных подтвердить заявленную высокую точность, компания на данный момент предоставить все же не может. Официальный старт предзаказов начался уже в мае этого года. По информации создателей, всего за несколько недель было зарезервировано более 10 тысяч устройств. Стоимость гаджета, кстати, составляет весьма и весьма, ну, не сказал бы, что прям дешево, но и не слишком экспенсив. $118. Ажиотажный спрос, однако, сопровождается бурными дискуссиями в соцсетях, где мнения пользователей разделились. Часть аудитории с восторгом ожидает возможности понять мысли своих питомцев, в то время как скептики иронично называют устройство тестом на человеческий интеллект или налогом на глупость. Скажу названием пьесы белорусского автора «Мудромер для животных». Дополнительным поводом для критики стал возраст стартапа. Компания-разработчик была зарегистрирована лишь в январе этого года, что вызывает у экспертов вопросы относительно того, можно ли за столь короткий срок достичь научного прорыва в расшифровке межвидовой коммуникации. Но на фоне этих споров стартапу удалось-таки привлечь начальные инвестиции в размере $1 млн, что свидетельствует скорее об оптимизме ранних венчурных инвесторов в отношении рынка PET-технологий, нежели о безусловном все-таки признании научной состоятельности продукции. Почему бы и нет? Я хотел бы давно узнать, что в голове... Ну, собака, понятно, она просто предана тебя, она просто тебя обожает и любит. Но что в голове у кошки? Это же... Это чат GPT просто сломался бы, пытаясь это все дело перевести. 16:56 на эфирных. Встретимся в следующем часе. А пока асфальт от Ольги Серябкиной.
1: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Молдову не резать пуповину и не терять прежних партнеров. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Дадоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Александр Лукашенко призвал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству, которая ранее была создана между странами.
2: Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходятся. Поэтому, получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковы, они великие. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Ну, а вообще я рад тебя видеть в здравии. Зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 7 человек удалены из аудитории из-за нарушений правил проведения централизованного экзамена. Об этом корреспонденту Белта сообщили в пресс-службе Министерства образования. Выпускников 11 классов удалили за использование мобильных телефонов и наушников, многофункционального калькулятора и внесение изменений в бланк ответов по истечении времени. Площадь произрастания золотарника канадского в Брестской области составляет 686 гектаров. Как рассказал Белта, заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шеленчук, больше всего участков он захватил в Пружанском районе, более 501 гектара, немало его в Каменецком, Барановичском и Ганцевичском районах. Активно ведется работа по борьбе с золотарником на территории Беловежской пущи. Ранее здесь применялись только механические методы. С прошлого года используются химические препараты, подобранные таким образом, чтобы минимизировать влияние на деревья и другие компоненты экосистемы, пояснил Сергей Шеленчук. Новости компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91 Intercity Buy и в агентствах вашего доверия. Открылась самая уютная оптика на бульваре Космонавтов 116 в Бресте. Назовите промокод «Радио» при заказе очков и получите солнцезащитные очки в подарок. Паноптика – ваш правильный выбор. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну а в твоем, точнее, в вашем радио звучит не только трек, а еще и вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. Два ближайших часа я вместе с вами, и мы успеем передать лучшие приветы и поздравления, поделиться прекрасным настроением. Сие случится с 6 до 7 вечера. Также искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем и не за рулем в том числе, соблюдайте правила дорожного движения. Это во-первых. Ну а во-вторых, если остались свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33, и становитесь дорожными корреспондентами. Из полезного расскажу, почему же майские именинники, то есть те, кто родился в мае, всегда богатеют и живут дольше других, вообще везунчики по жизни. Ну, такое наблюдение, расскажу, на чем оно основывается. А из разрядной новостей расскажу о том, кто же пришел ночью в отель, начал таскать там еду и так сильно напугал румынских постояльцев. Об этом более подробно совсем скоро. А что же у нас в музыкальном эфире? Ола, I'm in love, только дождитесь. Чуть пораньше Tremaine и Breaking My Heart на волнах радио Брест. А вот Dennis First и Sweet Child of Mine буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: Сезон отпусков не с горами, у кого-то он уже идет, и хотелось бы отдыхать спокойно со своими родными, близкими, друзьями, чтобы никто не вмешивался в сей прекрасный процесс отпуска. Но вот в Румынии что-то пошло не так. Сотрудники отеля на популярном горном курорте Паян-Брашов в Румынии испугались и принялись звонить в полицию. С чего бы? Дело в том, что ночью в гостинице появился непрошенный четвероногий гость – медведь, который проник в помещение в поисках еды. К счастью, зверь не нашел ничего интересного и скрылся, не дожидаясь приезда представителей власти. Это, кстати, невежливо. В результате необычного инцидента пострадавших не было. Но оно и понятно, он же культурно посмотрел, нечего ловить и, собственно, изволил удалиться. Сотрудники добавили, что встречи с медведями в данном районе стали опасным явлением, а вот эксперты по дикой природе вообще не видят в этом ничего поразительного. Медведи – умные животные, которые просто быстро привыкают к тому, что рядом с людьми имеются легкодоступные источники пищи и ведут себя соответственно. В чем-то люди виноваты сами, ведь они неправильно утилизируют пищевые отходы, таким образом предоставляя медведям доступ к незапертым мусорным контейнерам. Не знаю, мне как от мнения экспертов легче не стало. Вот сами бы эксперты там пожили и потом решили бы, ничего уж тут страшного или все-таки стоит как-то задуматься. Оставайтесь вместе с нами, всем прекрасного отдыха без медведей. Кстати, заметьте, эта история произошла в Румынии, а не по стереотипу в России. В середине этого часа прогноз погоды, я же совсем-совсем скоро вернусь.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации в Ресоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 5-10, ночью порывы до 14 метров в секунду. Утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 16-21 тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 13-15, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
5: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
4: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Bay.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: У нас 39 на часах, и есть у нас информация от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Внимание, город Брест, улица Московская, в сторону центра, там у нас пробка. Да, время такое, собственно, неудивительно, но если есть желание оказаться в нужное время в нужном месте, это этот участок стоит миновать, как говорится. Также на Партизанском проспекте пробка в сторону Московской от улицы Янки Купалы. Благодарю вас, Сергей, и всем остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Так, ну а мы продолжаем. Вот исследования показывают, что люди, появившиеся на свет в мае, то есть в этом уходящем месяце, нередко добиваются финансового успеха и отличаются завидным долголетием. Да-да-да-да-да. Ученые связывают это с уникальными условиями, в которых формируется организм тех самых детей мая. Я не про племя мая, я про майских детей. Весенняя погода, изобилие свежих фруктов и овощей, а также умеренные температуры создают благоприятную среду для развития плода. А майские именинники часто рождаются в период, когда их матери активно потребляют витамины, что положительно влияет на здоровье ребенка. Это укрепляет иммунную систему, снижая риск хронических заболеваний в будущем. Социальные факторы также играют роль. Дело в том, что майские дети нередко поступают в школу чуть старше своих сверстников, что дает им небольшое преимущество в учебе и развитии. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что люди, рожденные в мае, чаще занимают руководящие должности. Их амбициозность и уверенность в себе помогают строить успешную карьеру. Финансовый успех майских именинников также связан с их склонностью к рациональному мышлению. Они лучше планируют бюджеты и реже совершают импульсивные траты. Долголетие майских именинников подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения. Люди, рожденные весной, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями благодаря крепкому здоровью с детства. Психологический аспект здесь тоже важен. Дело в том, что майские дети растут в такой атмосфере оптимизма. Ну, согласитесь, посмотрите за окном. Это формирует их устойчивость к стрессам. Социологи отмечают, что майские именинники склонны к активному образу жизни. Они чаще занимаются спортом и предпочитают проводить время на природе. Интересно, что астрология также приписывает майским знакам, ну, вы понимаете, это телец и близнецы, упорство и харизму. Эти качества помогают им выстраивать прочные связи и достигать целей. Исследования показывают, что именинники в мае, родившиеся в мае, реже страдают от депрессии. Их позитивный настрой и умение находить радость в мелочах способствуют долгой и счастливой жизни. Май – это месяц, когда природа расцветает. Похоже, что люди, рожденные в этом месяце, впитывают эту энергию. Их жизненный путь часто оказывается ярким и успешным. Ну что ж, добавим тем, кто родился в мае, а особенно сегодня, еще больше везения и хорошего настроения. Час приветов и поздравлений у нас с 6 до 7 вечера, так что не пропустите, обязательно пишите Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. А вот на наш Viber еще одно сообщение от нашего дорожного корреспондента. Улицы, перекресток улиц 28 июля и Московской, пробки со всех сторон, кроме перекрестка с 28 июля на Пионерскую. Обратно пробка аж от магазина на болоте до Московской. Одним словом, смотрите, внимание, пожалуйста, тоже посмотрите на навигаторы, там тоже указаны пробки. Одним словом, вам, Сергей, огромное спасибо за прекрасную, точную, нужную, важную информацию. Всем остальным учитываем данную информацию при построении маршрутов.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
0: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте сегодня стартовала международная спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта. В торжественном открытии в легкоатлетическом манеже принял участие заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович. Он передал приветственный адрес участникам соревнований от имени председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Участники 12-й международной спартакиады возложили цветы к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой». В церемонии возложения приняли участие генеральный консул Российской Федерации Олег Мурашев и председатель Белорусского общественного объединения ветераны физической культуры и спорта Антонина Кошель. Сегодня по предмету на выбор стартовали централизованный экзамен у 11-классников школы-гимназии региона, централизованное тестирование у выпускников прошлых лет, а также колледжей. В Брестской области испытания проходили на базе 17 учебных заведений в 4 университетах, 6 колледжах и 7 учреждениях общего среднего образования. В частности, в Полесском государственном университете экзамен и тестирование проходили сегодня на базе 3 корпусов. На централизованный экзамен зарегистрировались 1163 человека, на централизованное тестирование 2372. Комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в ПолесГУ возглавил помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Александр Ломский. На базе Барановичского государственного университета централизованный экзамен и тестирование сдавали 1621 человек. Во всех пунктах за ходом подготовки и проведения испытаний следили представители комитета госконтроля Брестской области. Член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Александр Каркатадзе накануне провел прямую телефонную линию и личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. В ходе телефонной линии поступил вопрос просьба об оказании содействия в организации телемоста с Новосибирским советом ветеранов в преддверии 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В приеме граждан принял участие член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Павел Еловой. Директор открытого акционерного общества «Журавлиная» Александр Пищ в эфире «Беларусь-4 Брест» рассказал, как в хозяйстве поддерживают молодые семейные пары. Для них предусмотрено жилье на выбор, квартира в городе или дом приусадебного типа. Также все государственные выплаты и достойная заработная плата. Кроме того, супругам подбирают удобные рабочие графики. Если у одного ненормированный день, второму дают стандартный с 8 до 17, чтобы можно было вести домашнее хозяйство.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестской области скошено более 30% трав первого укоса. Первый укос трав проведен более чем на 71 тысячи гектаров, что составляет 31% отведенной площади. Ежедневный прирост кошения трав в юго-западном регионе превышает 5%. Это позволило аграриям выйти на оптимальные темпы косовицы, пишет СБ «Беларусь сегодня». В мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» завершает создание новой памятной зоны. Об этом сообщил директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе. По обе стороны от скульптуры разместится стена памяти с именами защитников Брестской крепости, которые попали в плен и погибли в фашистской неволе. Увековечить планирует более 50 человек. В их числе будет и капитан Зубачев, один из руководителей обороны цитадели над Бугом. Создание мемориальной зоны «Скорбь» вышло на финальный этап. Ожидается, что ее откроют 21 июня. На Брещине сегодня начались занятия по учебному предмету допризывная подготовка для юношей 10 классов учреждений общего среднего образования. После окончания учебного года проводятся обязательные учебно-полевые сборы на базе воинских частей. Для девушек медицинская практика в учреждениях здравоохранения. Учебно-полевые сборы будут проводиться по 5 июня в объеме 60 часов на протяжении 10 дней. Крупный лесной пожар тушили сегодня в Пожижинском лесничестве Малорицкого лесхоза. В настоящее время он локализован. Об этом сообщает телеграм-канал лесхоза. По предварительным данным, на тушении пожара было задействовано 35 человек, 9 пожарных машин, 3 единицы техники. Помощь оказала лесопожарная команда Брестского лесхоза. В агрогородке Пески Березовского района в эти дни проходит 22-й областной пленэр резчиков монументальной скульптуры «Песковская родовая сядиба Пусловских». На протяжении недели мастера будут создавать свои уникальные скульптуры. Закрытие пленэра и установка деревянных скульптур запланированы на 30 мая. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Новинка 2026 года от туроператора «Интерсити». С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы из Бреста на Средиземное море Египта Эль-Аламейн. Отдых на Лазурном побережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Подробнее по телефону 8044-501-91-91. «Интерсити Бай» и в агентствах вашего доверия. Внимание, Брест! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая теперь работает круглосуточно. Бульвар Космонавтов, 40. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте dleki.by.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Восемнадцать-двенадцать на эфирных, а это значит, что стартовало то самое теплое, душевное, интерактивное время. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Если у вас есть желание поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими, друзьями, передать привет, поздравления, признаться в любви, все это можно, нужно, возможно и очень даже приветствуется с 6 до 7 на Радио Брест. Поехали. Для чего? Напоминаю вам прямо сейчас наши эфирные контакты. Вайбер 3990011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Также всецело ждет ваших сообщений. Им тоже можно воспользоваться. Не стесняемся, обязательно присылаем. И будет вам, как говорится, счастье. А уж какое счастье будет тем, кто это все услышит. Итак, координаты я назвал, жду ваших сообщений, а пока хочу рассказать о прекрасной акции, которая длится у нас прямо сейчас уже. Она стартовала, она идет и будет идти до 31 мая включительно. Это акция «Детство на Радио Брест». Это такой конкурс рисунка, конкурс детского творчества, который мы для вас организовали. Да, все просто. Ваш ребенок рисует рисунок, вы присылаете его шедевр нам в директ, а мы дарим подарки от наших партнеров. Подробности в нашем инстаграм от Радио Брест. А там все очень серьезно. И берестейский пекарь, большой пакет с печеньем пряниками. Бремер, огромную сумку. Холодильник, нет, не с рыбкой, а с мороженым. Фармакологическое предприятие «Экзон» порадует корзинкой здоровью, с гематогеном, сиропами и вообще всем, что любят дети. Это вот те самые лекарства, которые они как раз-таки любят. Ну и, конечно же, про товары, корзину вкусностей для детей. Ну и все-все-все, там много еще чего. Загляните к нам в инстаграм. Во-первых, нас там ярко и весело, а во-вторых, узнаете, за что боретесь. Участвуйте с нами, мы с удовольствием будем ждать вас в нашем инстаграме. Так, напомню, радио, нижнее подчеркивание, найдите его там у себя на клавиатуре, Брест. Итак, координаты для приветов, поздравлений назвал, про акцию рассказал. Остается рассказать, что же у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это One Direction, What Makes You Beautiful. Чуть пораньше Sonnets, DJZ, Paradise. А вот свежачок от Робина Шульца, Embers, буквально через композицию и рекламу, только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

Реклама. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: подробности на priorbank.by.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бомахшима.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ты что это сделал?
4: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18:26 на эфирных. Давайте посмотрим, какие прекрасные, замечательные, теплые, душевные сообщения приходят от вас. Веру Долгополову поздравляем с днем рождения. С днем рождения тебя поздравляю. Хочу в этот день пожелать, чтобы светила всегда звезда счастья и не смела вовек угасать. Я желаю здоровья, успехов, чтобы любовь твоя светлая была, чтобы люди тебе улыбались и река твоей жизни текла. Я желаю тебе не встречаться с горем, разлукой, изменой. Желаю всегда оставаться доброй, красивой и верной. Прекрасное сообщение написано вот Татьяной. Приду большой привет люди и Саше Гребушиным, а также всем родным и друзьям. Так, ну что ж, это пока что все, но это только середина часа, часа приветов и поздравления. Так что пишите, буду очень рад все озвучить в Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации в Ресоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 5-10, ночью порывы до 14 метров в секунду. Утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 16-21 тепла. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19. В Пинске ночью 13-15, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
8: Автосалон «Авто 03» в Бресте. Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. «Авто 03» – более 180 автомобилей по доступным ценам за счет маленькой комиссии. «Авто 03» – западный обход. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31. Мы открылись. Самая уютная пан-оптика теперь в Бресте. Только сейчас при заказе очков вы получаете солнцезащитные очки в подарок. Назовите промокод «Радио» и заберите свой подарок. Приходите. Брест, бульвар Космонавтов, 116. Пан-оптика. Всегда отличный выбор.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
9: Вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18:40 на эфирных. Жду ваших сообщений. Очень даже хотелось бы озвучить прекрасные ваши слова, которые вы адресуете вашим родным, близким, друзьям. Ну что ж, пока дожидаюсь, расскажу о той акции, о которой я начал говорить еще буквально в начале часа. Да, эта акция называется «Детство на Радио Брест». Конкурс детского рисунка прекрасный, замечательный и с очень даже хорошими призами. Я наших спонсоров называл, но если что, хотите посмотреть, кто, во-первых, предоставляет призы и еще более подробно вчитаться в условия, обязательно посещайте нашу страницу радио, нижнее подчеркивание Брест, и это Инстаграм. Так, ну а правила участия, я напомню, прямо сейчас. Нужно, во-первых, быть подписанным на нашу страницу. Но тут просто. В принципе, я думаю, что все, кто меня сейчас слышит, уже это сделали. Далее, мы присылаем рисунок своего ребенка до 31 мая включительно нам в директ Инстаграма. Ну, понятно, сфотографировали, отсканировали, уж кому как, что удобно, присылаем. Еще одно очень важное условие. Не надо пачкой. У нас участвует один ребенок, один рисунок с указанием имени и возраста. Так что старайтесь выбрать самый-самый лучший. Можете какой-то такой полуфинал у себя дома организовать. Условия. А вот теперь еще одно важное условие. На детском шедевре могут быть изображены мамы, папы, дедушки, бабушки, друзья, любые питомцы и даже морские звезды. Но самое главное, чтобы тот, кто изображен на рисунке, был в наушниках. Но мы же все-таки радио. Фантазия детей приветствуется. Подведение итогов. Команда «Радио Брест» определит лучшие креативные рисунки 1 июня в День защиты детей. Конечно же, мы объявим и поздравим победителей. Так что будем отмечать День защиты детей вместе. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Следующий выход с приветами и поздравлениями будет у нас уже финальным. И пока будет звучать реклама и музыка, у вас есть возможность воспользоваться нашими эфирными контактами и написать сообщение в рамках часа приветов и поздравлений. Приветы и поздравления принимаются здесь. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио Брест.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.51 на наших эфирах, уже даже 52. Давайте посмотрим, какие сообщения у нас остались к тому, чтобы быть озвученными в нашем эфире. Так, заглядываем в наш студийный смс-портал. Так, здесь все прочитано. Вайбер, ситуация та же. Это хорошо, это замечательно. Значит, все, что нужно, прозвучало, и все прекрасные слова долетели таким до своих адресатов, доставили массу улыбок, хорошего настроения и позитива. Спасибо всем тем, кто участвовал в части приветов и поздравлений. Также огромное спасибо всем тем, кто... всем нашим дорожным корреспондентам за свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только, ну и всем вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Всем всего самого наилучшего, прекрасного вечера, исполнения всех желаний, ну и встретимся завтра, и завтра будет очень хорошая среда, завтра будет прекрасный день, давайте себя на это настраивать, и будет нам счастье. Это было вечернее шоу «По дороге домой», с вами был я, Алексей Лихович, всех люблю и всем пока.
0: «По дороге домой» — наши треки —

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В МИД Беларуси рассказали об интенсивном непубличном диалоге с западными коллегами. Соответствующее заявление в интервью телеканалу «Первый информационный» сделал заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, передает Белта. Диалог непубличный, идет последний год очень интенсивно, он не афишируется. Обсуждается достаточно большой спектр вопросов от политики, экономики, противостояния односторонним принудительным мерам. Высказываем свои позиции, мнения, спорим, дискутируем, не во всем соглашается, рассказал Игорь Секрета. По его словам, за этот год точку зрения Беларуси стали воспринимать и понимать гораздо лучше, к ней стали прислушиваться. Игорь Секрета связывает это с осознанием того, что очередные пакеты санкций Запада исчерпали свой ресурс. У Брестской городской больницы номер один ветер сегодня повалил дерево на пешеходную дорожку. При падении ствол повредил дорожный знак. Городские службы среагировали оперативно. Сотрудники Брестского ГУЧС распилили ветки, обеспечив безопасность. Специалисты коммунальника с помощью спецтехники вывезли ствол. В МЧС напомнили: ветреную погоду держитесь подальше от высоких деревьев. Заметили поваленное дерево, звоните 115.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Ассоциация Белорусской Федерации Футбола подвела итоги 9-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Лучшим игроком прошедшего уикенда признан брестский динамовец Егор Карцов. В конце первой половины домашнего поединка с дзержинским «Арсеналом» 26-летний российский полузащитник хозяев поля отдал голевой пас Ивану Зинькову, а после перерыва сам забил два мяча. Брестчане одержали победу с сухим счетом 3-0 и занимают сейчас 7-е место в турнирной таблице. На мосту по улице 28 июля в Бресте начались работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В связи с ремонтом до 29 мая ограничено движение транспорта. В дни укладки асфальта возможны пробки, движение автомобильного транспорта на данном участке дороги будет затруднено, обратили внимание в Брестском горисполкоме. Водителям, чтобы сэкономить время, порекомендовали выбирать пути объезда через другие мосты и основные магистрали города. В горисполкоме принесли извинения за временные неудобства. И последнее. Несмотря на вечернее время, работы по фрезерованию асфальтового покрытия на пересечении улиц Московской и Пионерской в Бресте не прекращаются. Специалисты работают над обновлением дорожного полотна, чтобы уже в ближайшее время сделать проезд по этому участку более комфортным. Возможно, временное затруднение движения, наличие спецтехники и изменение привычной схемы проезда. С новостями знакомила Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16.

Одесі днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20.

21. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: Пробуйте на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777 возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 14, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 16 до 20. В Барановичах ночью 12-14, днем 17-19, в Пинске ночью 13-15, днем 18-20, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21. 1 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-20. 1 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10, во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 16 до 21. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-20. Один с плюсом.
0: Знай наших.